0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжо.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Короче, предупреждает всех и жителей Москвы, Подмосковья, и жителей других регионов о том, что начался брачный период у лосей. В это время очень...
4: Вот тоже должны быть готовы к такой ситуации.
3: Опасно приближаться не только к лосям, но и в целом к лесам. Лучше стоит обходить их стороной. А самцы в это время становятся особенно агрессивными. Ломают рогами ветки, гнут деревья и роют копытами ямы. Также
5: это
3: животные...
5: вся их агрессия?
4: Это хулиганство.
3: Это только начало. Это, как говорится, только прелюдия к самому основному.
4: Это цветочки сейчас, ягодки пойдут.
3: Животные также стали чаще выбегать и на дороге, и на трассы. Причем в городе, в черте городом.
5: Потому что они сошли с ума от любви.
3: Да-да-да. Влюбленные, обо всем забывшие. Но и при этом они могут даже к ЖК выйти на игровые площадки. Так что кто любит гулять, прогуливаться нужно быть осторожным. А если вы еще и красивые, с рогами, с губами, любите соль, могут вас за самку
4: принять. Да, даже не знаю, что страшнее, быть как бы жертвой в плане насилия или любовным объектом.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Мы начинаем
4: утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:05 в Екатеринбурге. Сегодня среда, 19 октября. Ой, господи.
1: А у Надьки угоняют машину.
0: Августа, августа, конечно. Да я все перепутала из-за того, что да, у меня машина начала сигналить.
1: На, кто-то проехал рядом?
0: Да.
2: Прикол, если он нас сейчас слушает. Братан, гони! Давай, вперед!
0: На улице сейчас плюс 13 градусов.
1: Прохладненько,
0: ну, прохладненько. Да, 21 обещают днем, так что...
2: Начинает уже попахивать осенью понемногу. Много.
1: Да, ну, вчера прогулялся, вроде бы, знаете, плюс 25 показывает термометр, а люди уже кто в пальто,
0: кто в кофточке теплых.
2: Сейчас вот как раз этот сезон начинается, что одновременно люди в пуховиках и в шортах будут гонять, мое любимое. Единственное, кто не чувствует осень, это комары, по-моему. Я пытался выспаться. Есть, причем меня укусили, вот типа, в подпространство, где, ну, точную вот локацию укуса не определить. Скорее, знаешь, примерную зону. Нет, я клянусь, это комар Доктор Стрэндж, он укусил меня в это место.
1: Это не горячая вода виновата, которой нету, да, это просто комар из этого чешется.
2: Ладно, не буду вам говорить, что у меня есть вообще-то горячая вода.
0: Да, мы помним, что у тебя единственного.
2: Из этого элитарного клуба.
1: У меня вроде бы как на двери висит объявление, что 20-го должны включить, но у меня она есть, просто она, я так понимаю, понижена температура, она такая еле теплая.
2: Да, я слышу, что у кого-то так.
0: Замедляют, но...
2: Да непонятно вообще, что происходит. Куда идут мои налоги? У меня все утыкается.
1: Слушайте, а кстати, я вот все жду эти коммунальные платежи за август. Вроде бы как
2: интересно.
1: Говорили, да, что типа раз нет горячей воды, за нее не надо будет платить. Посмотрим.
0: Вот
1: посмотрим,
0: и проверим, да.
2: У меня такое ощущение, что за каждое вот это холостое в кране заплатить придется, которые проверки были все это время.
0: Ну, когда приходят там платежки-то в начале сентября?
1: Вот числах в десятых, по-моему. Да.
0: Будет отдельная прийти. Тема для обсуждения.
2: О, да.
0: Но, а пока мы просто просыпаемся, ребят. Среда, катапульта здесь до 11 утра.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
10: Кредит предоставляют по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
12: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
13: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
14: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
15: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
16: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
17: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция
6: 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-deficforma.ru.
17: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
18: Эх, прям как у нас.
17: А дальше?
19: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
20: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
21: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
22: Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
2: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
2: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
1: Выберите свою квартиру в жилых кварталах Уралмаш первый.
2: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товаров ограничено. Подробности уточните в магазинах.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.
7: Утреннее шоу на радиопилот.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик Паритет регионы». Федеральный застройщик Паритет.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
3: Катапульта онлайн.
4: Доброе утро, 7.18 в Екатеринбурге, с вами Катапульта на Радио Пилот. Эта афиша будет посвящена спортивным событиям на этой неделе, даже вот сегодня куда-то можно будет сходить, я обо всем подробно расскажу. Начну, наверное, с футбола. В эту субботу в 14.30 на центральном стадионе на Екатеринбург-арене состоится матч Урала против Текстильщика, первая лига. Текстильщик — это аутсайдеры пока чемпионата турнира, поэтому нужно брать очки. Как-то начали вяло сезон нашей футболисты, но последние пару матчей хорошо сыграли, кого-то из Франции купили нападающего. Мбаппе, к сожалению, но тоже неплохо играет, поэтому ждем
5: он
4: только победы.
5: Он уже будет в этом матче участвовать.
4: Да, он уже участвует. И билеты, кстати, недорогие, за 300 рублей можно урвать.
6: Забавно, что мы всем миром такие: никакого больше рабства! Мы тут купили француза.
4: Он теперь с нами на 2 года, да. День болельщика у ХК «Автомобилист» пройдет в эту субботу. Придется, видимо, разорваться между футболом и хоккеем. Начало в 16.00. Ну, кстати, можно будет успеть, если что, после футбола. На УГМК-арене все будет проходить. Будет товарищеский матч против «Трактора», против наших соседей из Челябинска. Зрители будут ждать и яркое предматчевое шоу. Я так понимаю, будут презентовать новых хоккеистов, новых спортсменов. Опять же, у нас новый тренерский штаб, поэтому будет очень много интересных различных событий, конкурсов, подарков. Само собой, будет матч в 16.00, и после матча, и там между периодами будут выступать кавер-группы, так что будет еще и музыкально интересно. Вход, если что, по билетам в 16.00 на сайте ХК «Автомобилист». Все, можно купить. Билеты тоже недорогие. Ну, и никогда я не думал, что эти два слова встретятся в одном предложении. Да. Антон Шипулин на «Уралмаше». В летнем парке «Уралмаш» вчера у него была открытая тренировка в 20.00. Видимо, такая была успешная, что решил повторить еще и сегодня в 19 числа в 20.00 тоже все будет. Открытая тренировка. Регистрироваться, насколько я понимаю, нигде не надо. Вход свободный.
5: Тренировка-то по какому виду спорта?
4: Ну, видимо, от кого-то убегать на «Уралмаше». Что еще можно делать?
5: Не, ну там есть, конечно, воркаут-зона такая классная.
4: На самом деле будет сначала разминка на спортплощадке, вот как раз на этой зоне, а затем будет пробежка по парку, ну а после тренировки можно будет лично пообщаться с биатлонистом.
5: Я поеду, я рядом живу.
4: В биатлон с ним будешь играть? Догонять его будешь?
6: На всякий случай, сталкеры, где живет Надя?
7: Утреннее шоу на Радио Пилот.
8: Информация на правах рекламы.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама.
2: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Затор. Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксонумердекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от «Застройщика». ООО «Специализированный застройщик УГМК» Екатеринбург. Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще. Ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: ОДРЛ Групп. Угрен 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Будущие отличники! У нас срочный сбор! Готовимся к новому учебному году уже сейчас! И со скидками до 50% в «Гиперленте». Вместе идем к маленьким ежедневным победам. Лента.
4: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Build G. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Build G S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Катапульта.

0: Доброго утра всем, кто уже за рулем за бараночкой в Екатеринбурге. 7 часов и 28 минут, а на радио «Пилот» пришло время самой ранней проверки на дорогах. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи», Бебеля 33. Пока что понятно, не страшно на дорогах, в принципе, все спокойно. Тем не менее, уже начинают собираться заторчики на трудовой Губахинской, например, от Березовского тракта до проезжей. А на Челюскинцев тоже что-то как-то вот вяленько тянутся ребята от Якова Свердлова до проспекта Космонавтов. На Шевской, Бакинских, Комиссаров, Донбасской, Бебеля. Там тоже не получится спешить от Тепличной до Таватуйской. Что-то вот на Амундсена и Щерса. Тоже ситуация неоднозначная от объездной до Сурикова. И потерпеть немного еще придется на Победы от Бакинских, Комиссаров до проспекта Космонавтов. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328 400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: хотела.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
3: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский.
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Александр, можешь подсказать, вот как первый автомобиль до 500 тысяч?
3: Надо что-то очень простое брать. Вот прям серьезно. Конечно, кто-то сейчас скажет, только правый руль. Да, я тоже начинал либо с отечественного, либо вот с правого руля. И перебирал много. Конечно, надежность есть там и так далее. Самое главное тебе не упираться в гламур. Вот прям серьезно. Потому что вот именно в этой цене, там, в районе там, 400-500, смотреть что-то красивенькое абсолютно бессмысленно. Честно. Потому что, к сожалению, ты получишь автомобиль либо не в кондиции, либо уже такой в предсмертном состоянии, когда придется уже кардинально другие деньги вкладывать. Приведу пример, да, у меня родственничек тут нашел Opel Tigra, знаешь такой, да?
4: Да.
3: Вот, все красиво, со спойлерами там и так далее. Бах, то одно, то другое, то пятое, то десятое, денег на ремонт нет. И заработок еще не позволяет как бы содержать автомобиль на полную. Поэтому бери что-то крайне простое. А это что? Это, скорее всего, пробежные Logan и Nexi акценты смотреть, либо правый руль, в зависимости от твоих воззрений уже. Тут как бы 50 на 50. Я ни к чему не подталкиваю, ни от чего не отговариваю. Потому что бюджет весьма ограниченный. Можно взять что-то небольшое, там, а-ля, я не знаю, Chevrolet Aveo, например. Что-то типа такого, там, Lacetti те же самые. Они звезд с неба не хватают, но вполне функциональны, да, и пробеги на них большие будут, но при этом весьма-весьма крепкие машины. Простецкие, я бы так сказал.
4: Ну, это вот по поводу акцента. Вот,
3: ну, основные, как бы, темы, которые тебе придется пройти, это, конечно, проверка доскональной машины, но чем она проще, тем проще ее прочитать. Там в основном будет у тебя металлоконтроль механический, то есть ты поднимешь машину, надеюсь, ты все-все-все везде проверишь. Я прям всем рекомендую, друзья. Я знаю очень много людей, которые не проверяют машины, абсолютно непонятно по каким причинам. Ну, потратьте вы лишние деньги и время, чтобы себя обезопасить в будущем. Машин достойных очень мало. И хочется поинтереснее, придется увеличивать бюджет в 2-3 раза. Ну и даже там проблемы могут быть с подбором, потому что в каждой категории сейчас проблематично.
4: Понял.
3: Потрать время, потрать силы, напряги тех, кто, возможно, если есть кто-то из родственников, содержащих машины, пусть они тебе посоветуют специалистов, которые технически проверят машину. И так далее. По акценту могу сказать, вполне добротный, нормальный вариант. Просто надо смотреть, в каком состоянии он придет к тебе. Благодарю вас, друзья, за внимание и звонки. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: И главный приз.
7: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и получения призов на acfismastock.ru.
2: Реклама.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
12: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
13: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
14: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
15: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
17: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
18: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
19: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
18: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
19: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
18: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
20: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
21: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
22: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
21: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
22: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
21: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
23: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
25: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:47 в Екатеринбурге.
3: Пришло время кому-то получить подарок в нашем спецконкурсе. Для этого набирайте 237-104, чтобы кто-то получил подарочек от нашего спонсора.
2: Да, это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Давайте, кто хочет приодеться, мужики, это
2: алло.
3: Дело полезное.
2: Алло, алло, привет.
3: Доброе утро.
2: Алло.
4: Кукусики.
5: Алло.
2: Привет.
4: Мы тебя слышим, а ты нас слышишь?
2: О, как тебя зовут?
6: Алексей.
2: Лёш, ну что, нужен тебе новый костюмчик?
6: Конечно.
2: Что за повод?
6: Просто чтобы был костюм.
2: Просто что чтобы был.
3: Я говорю, это прикол для всех мужиков. По секрету, не нужен повод. Просто решил,
2: пусть вести...
3: Просто хочешь быть шикарным сегодня и пошел в костюме.
2: Ладно, давай, для тебя сейчас будет вопрос и три варианта ответа для него.
3: Итак, вопросик. В фильме «Маска» культовый ярко-желтый костюм Джима Керри сшили по просьбе самого актера, и Керри объяснил, что это дань памяти чему?
2: Своему первому концертному костюму, сценическому образу Элвиса Пресли или герою диснеевского мультфильма?
4: Ну, костюм там просто отпад был. Я вспоминаю и прям кайфую.
3: Так там и грим был тоже шикарный. Вообще фильм был классный.
2: Да.
4: Алексей, дали тебе время подумать, порассуждать. Как думаешь, какой вариант правильный?
5: Ну, я думаю, третий.
2: А, герой диснеевского мультфильма, да?
4: А что за герой? Ты помнишь героя
2: в желтом
4: таком костюме?
3: Муфаса.
4: Или Микки Маус.
3: Да.
5: Да.
2: Останавливаешься на этом варианте.
5: Да.
2: Но это неправильный ответ. Нет.
4: Иногда больно на своем стоять, как говорят мудрецы. Следующий давайте звонок
2: давайте
4: принимать.
2: Давайте. Алло.
3: Доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
7: Меня Наталья зовут.
2: Наташ, ну и какой верный вариант?
7: Давайте попробуем дань памяти.
2: Дань памяти чему? Да, у нас же вариант это.
7: Костюму.
2: Концертному костюму первому.
7: Да.
2: Да, это действительно так.
4: Я бы хотел на этот костюм посмотреть, потому что кадры, говорят, не сохранились, но выглядел он просто божественно.
3: Вот видите, прям свой Киркоров в Америке с таким костюмом.
4: Андрюха, ждем тебя на следующий эфир в таком же костюме.
2: Ну а тебя мы поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды. Братья джентльмены, мужичка, бери своего и туда иди. Ну а сейчас трубку не клади, кричи катапульта. 3-4.
7: Катапульта.
8: На «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сакка Иванцетти, 58А и Луначарского, 81.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр, прайм-сервис, сайт prime196.ru.
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба выдала новые предупреждения участникам топливного рынка в 4 регионах. Зафиксировано около 70 нарушений, и также ведомство возбудило 41 дело в отношении нефтяников и частных топливных компаний. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Регионами, где выявили нарушения, стали Сахалин, Тюменская и Херсонская области, а также Хакасия. Причинами возбуждения дел назвали нарушения закона о конкуренции и признаки картельного сговора. Жителям Екатеринбурга начали возвращать горячую воду. По данным портала 66.ru, во вторник территориями, где ресурс подключили, стали Академический, Ботаника, ЖБИ и Пионерский. Также были сообщения о подключениях на Синих Камнях, Уктусе, Химмаше, Автовокзале и в Новокольцовском. Не полностью пока горячую воду вернули на Юго-Западе, при этом в списке полностью отсутствуют Эльмаш и Уралмаш. Напомню, в мэрии ранее сообщали, что горячая вода вернется в квартиры горожан не раньше 20 августа. Дорожные камеры в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Штрафы из комплексов фото-видеофиксации приходят с середины июля. В ГАИ региона уточнили, что новое ПО установили уже больше, чем на 100 дорожных камер на всей территории Свердловской области. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
2: Информация на правах рекламы.

0: 40 лет комсомола, 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
2: Климат, контроль, катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды у Регинас. Синоптики пообещали сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
0: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
10: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
9: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
11: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: кто-то
1: чуть
0: подпевает.
1: Не уснул в конце.
0: 8:03 в Екатеринбурге. 19 августа. Мне так сложно выговаривать этот месяц, потому что на улице пока 13 градусов.
1: Потому что осенние вайбы уже ощущаются. Да. И вот эти вот, видимо, школьники, родители школьников, которые уже готовятся, у которых уже трясучка.
0: А я, кстати, одна из тех родительниц, которая рада, что школа начинается, потому что дети перестанут без дела слоняться.
2: Так а что они у тебя слоняются без дела? Для этого и нужны огороды.
0: Нет у нас огорода.
2: Тебе даже не надо, не покупай участок, там прям сильно дом не нужен. Тупо огород где-нибудь посреди леса.
1: Под окнами дома своего многоквартирного разбила там грядочку, да, с картофой.
2: Пусть фигачат. Но им будет полезно, потому что началась дискриминация в обратную сторону. История прилетела. В общем, оказывается, 30-летних уже считают стариками и отказывают из-за возраста в работе. Да, но, в общем, рассказали историю в интернете, что, мол, так и так, не взяли на работу из-за возраста, потому что 30 это слишком старый. Куча людей подключилась к этой истории, говорят, действительно такое случается, потому что некомфортно, мол, зумерам работать с людьми немного
0: постарше.
2: На работу
0: кто, зумеры принимают, что ли?
2: Нет, но вот как пример. Тут есть отказ один, который написали молодому человеку. Мы написали, извините, только что увидели, что вам 31. Пробовали уже брать 30 лет, но не получалось, чтобы было комфортно в коллективе. Все закрывались перед взрослыми. Звучать может дискриминационно, но у нас все официанты 6-7 буквально, поэтому ищем максимум до 25.
0: Хорошо. Сколько лет официантам тогда?
2: Ну, видимо, до 25, я подозреваю. Какие-то ранние 20-е.
1: Мне кажется, официанты, я вот смотрю в тех же кофейнях многих, в ресторанах, в барах, это студенты на подработке. Кто-то
2: зачастую
1: летом подработку ищет.
2: В основном-то. Да. Но я помню, когда я работал офиком, то у нас в основном и было очень круто, когда есть взрослый официант, они всегда были вот эти вот очень статусные какие-то.
0: Душнилые.
1: Пройдите за стол, пожалуйста. Вот ваше оливье.
2: Ну, мне кажется, тут больше проблема в том, что раньше вроде как надо было очень много сдать вообще для того, чтобы стать официантом. Я помню, я 3 месяца к столам не подходил, пока я не сдал абсолютно там все вот это название.
0: Меню.
2: Да, каждого коктейля, стакана.
0: А сейчас, когда спрашиваешь, а что входит в это меню? Я сейчас узнаю.
2: Да-да-да. И вот мне кажется, что сейчас основной отбор в заведение на должность официанта, это типа, у тебя есть лицо?
0: Да.
2: Погнали, братан.
0: Умеешь улыбаться, все принято.
1: Слушай, ну смех смехом, я периодически сталкиваюсь на мероприятиях, работаю с кейтерингом, там со мной молодые ребята, и они всегда на каком-то своем приколе, они там, знаешь, у них какие-то свои внутренние мимасики, какие-то свои истории, я смотрю на них, что они там с кого-то угорают, смеются, я их вообще не понимаю.
0: То есть тебя уже
1: я старый.
2: Это начинается понемногу.
1: Да, деменция уже старческая.
2: Так страшно, когда тебя догоняет эта штука, когда ты смотришь на каких-то молодых, которые делают свое молодое, и думаешь, вот вы тупые!
0: Ты дожил до этого возраста.
2: Я кайфую, да, максимально. Скоро начну драться с молодыми самокатчиками на улицах, потому что так нельзя.
0: А ты сам катаешься на самокате?
2: Ни разу не встал!
0: Я, кстати, тоже. Я боюсь их.
2: Да мне просто вот это вот странный вид, не то, что ты сильно быстро едешь, да я и похожу лучше, как будто бы. Особенно, когда видишь этих ребят, когда вот чисто... Нет, а жиромясокомбинат, промсосиська, лимонад. Я думаю, вот тебе-то ходить бы, братишка.
1: Андрюха, тебе нельзя на Сашкином месте работать, ты в Сашку превращаешься. У него точно такие же мысли.
0: Но мы сейчас будем играть, и мы, кстати, зумеров тоже приглашаем в эту игру. Что
2: да,
0: было раньше,
2: давайте.
0: Она называется. Два звонка принимаем, 237-104.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акции до 31 августа 2026 года.
11: Бу!
3: Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Тимирязевский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
10: Кредит предоставляет ОАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Дорогие девочки, звоните 237-104. Впереди конкурс «Что было раньше?». Нам нужны девочки.
13: Катапульта.
14: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов 14 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: И будем знакомиться с нашими участниками. Первым до нас дозвонился Андрей. Он работает машинистом на железной дороге. Доброе утро.
2: Привет.
4: Привет, Андрей.
5: Доброе утро.
4: Ты на работе сейчас?
5: Нет, выходной.
2: О, а что ж ты так рано встал? По привычке?
5: Супруга на работе.
2: А вот супруга-то где работает?
5: Супруга тоже на железной дороге работает.
3: Все а вы когда на тачке едете, есть профессиональная деформация, что дискомфорт, и вы немножко чуть-чуть делаете?
4: Или друг другу предлагаете, там, нет?
5: Нет, все нормально.
3: Самовар сзади стоит.
2: С кружечками, но...
3: Да, и второй человечек, дозвонившийся, это Евгения. Она работает бухгалтером. Доброго утра и тебе.
6: Доброе утро.
3: У тебя как, уже все на работу, вовсю в пути, там?
6: Да, еду.
3: Что тебя там ждет? Конфеты, чай первым делом?
6: Конечно, бутерброды, конфеты, чай.
3: Красотка.
4: На каком-то большом предприятии работаешь? У вас большой коллектив?
6: Нет.
3: Ну, вообще тогда, мне кажется, спокойненько.
2: И одни девчонки, правильно?
6: Нет, в основном мужчины.
2: Серьезно?
4: Мужчины в бухгалтерии? Бухгал? Это что-то новенькое.
6: В коллективе имеется в виду не бухгалтерии.
2: Мы-то про это
3: так,
2: говорим.
3: Так, бухгалтерии, да, он, как правило, один, он вот в этом вот сером свитере, под которым рубашка.
2: А милый мой бухгалтер, да.
4: Кстати, я ни одного мужчины-бухгалтера не знаю. Интересно, существуют они или нет вообще?
3: Ну... Они как теория струн.
2: Давайте играть. У нас для вас сейчас будут вопросы о том, что появилось раньше. Если вы на все верно ответите, то будете выбирать подарок.
3: Итак, начнем. Что изобрели раньше? Микроскоп или телескоп? Что думает Андрей?
5: Телескоп.
3: Угу. А Евгения какое мнение?
6: Я думаю, микроскоп.
3: Угу.
4: Второй вопрос. А что из этого появилось раньше? Электросамокат или Михаил Горбачев?
3: Андрей.
6: Горбачев.
3: Ты не Андрей, но я тебе
4: уже не за Горбачева.
3: Я уже посчитал.
5: Я тоже думаю, что...
3: Раньше Горбачев.
5: Я думаю, что пускай будет самокат.
2: А, ты за самокат, хорошо.
4: Неожиданно перебулся.
2: Ладно, а вот какой город основали раньше? Санкт-Петербург или Каменск-Уральский?
3: Андрей. Не так. Такого варианта.
5: Ну ладно, будем патриотами, Ростовская область, Каменск-Уральский.
2: Так.
3: Хорошо, Евгения.
6: Я тоже думаю, что Каменск-Уральский.
3: И так.
2: Разбор.
3: Давайте разбираться по поводу микроскопа или телескопа. Микроскоп, считается дата его рождения 1538 год, а вот телескопа 1607. Здесь Андрей.
2: В другом веке, да.
3: Да, не угадал, Евгения попала в цель.
4: Знаете, на бактерии раньше начали смотреть, чем на звезды.
3: Ну что-то да.
4: И на электросамокате начали кататься раньше, чем появился Михаил Горбачев. Несмотря на заблуждение, что вроде электросамокат, вроде современный, нет, появился он еще в конце 19 века.
3: Да, тут у нас расхождение в другую сторону.
4: Горбачев родился только в 1931.
2: Ну и города. Санкт-Петербург, казалось бы, да, что вот он такой прям старенький. В 1703 году, между прочим, основали. А вот Каменск-Уральский раньше. 1701.
3: Ну, по два правильных ответа у вас, и вы выиграли лучший приз. Это крик катапульта.
2: Совместный причем. Давайте вместе кричите. 3-4.
6: Катапульта!
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы. На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
1: Катапульта онлайн.
3: Доброе утро, 8.22 в Екатеринбурге, Катапульта с вами, утреннее шоу на Радиопилот. Если что, ну понятно, что на ближайшую неделю наш главный ньюсмейкер это Kanye West, который планирует концерты в Питере 10 и 11. Короче, россияне решили раскупить вип-ложи на концерт исполнителя и где-то просчитались. А билеты в випку стоимостью 160 тысяч рублей были стремительно распроданы в первый же день. А россияне многие хвастались, что им удалось урвать ложу. И осталось лишь найти 11 друзей, чтобы разделить этот билет на 11 человек и скинуться по 13 тысяч рублей. Но они просчитались в том плане, что, оказывается, это не VIP-ложа стоит 160 тысяч.
4: Естественно.
3: Это одно место стоит 160 тысяч. И теперь думают, как избавиться от билетов, ребята.
4: А еще это кто такой, кто вот этот ищет 11, это Оушен? Ему нужно на 11 друзей замутить проходки. Но вообще, я думаю, что если кто-то покупает билеты за 160 тысяч, пусть обратно вместе с ним улетают. Я не уверен, что это продуктивные члены нашего общества.
3: Kanye West хотел выступить шаманом, но российский певец отказался. Тоже новость номер один была вчера. При этом сам Kanye оказался не в курсе, что, оказывается, он хотел выступить. Да-да-да. Организаторы его концерта удивились таким новостям и заявили, что подобных запросов им не поступало. Мол, мы ничего не слышали, вообще не в курсе этой информации.
0: А как это все выглядело? Шаман сказал, я не буду петь с Kanye West.
3: А якобы, я где-то видел переписку, причем, по-моему, в WhatsApp, якобы связались с продюсером шамана со стороны организаторов Kanye и спросили, типа, вот этот исполнитель в данные вот даты свободен, чтобы выступить совместно с Kanye, на что администратор этого шамана сказал, что нет, к сожалению, он уже занят.
4: Это так мило, что они думают, будто Kanye знает о существовании шамана. Мне кажется, если ему кто-нибудь подошел и сказал, хотите выступить, вот российский певец, шаман, и он такой, я не верю в колдовство!
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Реклама. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
12: Лента!
13: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
14: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
15: Эх, прям как у нас.
14: А дальше?
16: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
17: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
18: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
19: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для
12: строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
19: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
20: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам.

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты, 8:32 в Екатеринбурге. Сейчас узнаем, что на дорогах города происходит. Спонсор проверки ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля, 33. На дорогах города вроде нет особых пробок, но есть затруднения, связанные с ДТП. И одно из самых неприятных – это на Малышево перед восточным направлением города. Пробка из-за этого собирается от улицы практически Комсомольской и тянет.

0: Она, ну, до Восточной, а там уже можно проехать. И, кстати, по Восточной тоже перед Малышево в направлении Куйбышева затруднен проезд. А также ДТП, еще одно в городе, но уже в другом районе, это на Серафим Дерябиной перед улицей Шаумяна. А, и сейчас пробка на Серафим Дерябиной собирается со стороны Токарей. И, кстати, вообще перекресток Шаумяна Серафим Дерябиной во всех направлениях занят автомобилями. Также на круговом движении объездной дороги на Серафим Дерябиной, где поворот, там затруднено движение. И из Академического сейчас выехать чуть проще пока. Нет особых пробок, но все-таки небольшие затруднения. Вот еще одно ДТП сейчас случилось на Московской, сразу после моста с объездной, и пробка сейчас тянется до перекрестка с Волгоградской. Там же, кстати, на Волгоградской тоже затруднено движение. На Луганской большое скопление транспорта от Кольцовского тракта и по Луганской. Далее это все в машинную переходит, и только после Фурманова пробка прекращается. Ну и что касается Уралмаша, там есть, конечно, затруднения, но не такие серьезные, вполне себе обычные для утра. Есть и на машиностроительстве, или перед Космонавтов небольшая пробка, и на Победы тоже. И, кстати, вот еще одно ДТП на перекрестке Баумана-Бабушкина. Там тоже сейчас небольшая пробка собирается. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
1: Информация на правах рекламы.

Вся партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Радио Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Просьба о помощи. Подскажите, пожалуйста, вот столкнулись с выбором между двумя автомобилями «Амода» T5 и, получается, «Exceed LX». Выбираю машину жене, вот, и столкнулись с таким моментом, мы прошли и там тест-драйв, но вроде бы как бы в целом-то все одинаково. Но вот хотелось попросить вас о помощи, может, что-то посоветуете?
2: Слушай, запутался в двух деревьях одинаковых, да? Черри, вообще, на самом деле, я тебе скажу так, Черри настолько плодовитый концерн, наплодили такого, что вот сейчас, вот смотри, сейчас пальцы загибай. Черри, Exceed, Амода, Джейку, Jet Tour. Что еще? Вот смежных продуктов у них между собой пересекающихся просто тьма. И вот, понимаешь, как бы у меня вопрос. Вот эта типовая тушенка, она чем друг от друга отличается? Есть нюансы, есть перчик и там, и тут, и свои фишечки. Выбирать, скорее всего, придется по количеству плюшек, которые тебе предложит конкретный дилерский центр. Ну, потому что по-другому, а как? То есть, внешне, допустим, нравится девчонке Амода. Ну, брюлики в решетке, там вот это все. Хорошо. Надо смотреть, что входит в комплектацию, которую вы вывозите. Потому что, скорее всего, за эти деньги меньше плюшек достанется вам в LX.
3: Все верно, то есть там меньше плюшек.
2: Да, плюс. И еще посмотрите J7. Это та же самая Амода, только переодетая, и муфта полного привода побыстрее работает. Вот там поинтереснее, мне там понравилось больше. Потому что там можно посмотреть комплектации, в которых есть, например, вид из-под бампера. Очень прикольная штука для тех, кто ездит по гравийке, например. Ну, или там какие-то вещи, которые больше интересны будут в демисезоне, например. Чуть побрутальнее она и тебе, и ей подойдет. Но в целом тушенка-то одна и та же, понимаешь?
3: Согласен, да, и по ходу движения, то есть и там протестили примерно одинаково. Просто тут суть-то в том, что я выбираю машину непосредственно жене, то есть она там двоих детей возит, вот, то есть я как бы на ней не буду ездить, я езжу на прадике, мне как бы этого хватает. Вот, и мне, собственно, как бы непонятно, имеет ли мне смысл переплачивать за Exceed, то есть условно 2,5 миллиона цена вопроса, у Exceed она не полный привод, только передний там, и нету адаптивных функций там по круиз-контролю и так далее. А Амода на косарей 300-400 дешевле, вот, но она уже как бы плюс-минус будет такая же, если мы не говорим про полный привод.
2: Ну вот я тебе и говорю, что надо смотреть, какие плюшки тебе достанутся. Есть смысл, кстати, переплатить за полный привод, в случае вот с Джекушкой. А в случае с LX-ом, это, ты знаешь, это больше про там статус, материалы в салоне и так далее. Он чуть поинтереснее получается, но не более того. Так, спасибо тебе за звонок, а вам, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.
4: И главный приз – автомобиль!
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация о организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsedifismostok.ru.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
6: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124 77 00 77 68 50.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
4: Акция до 31 августа 2020.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН-169-65-81-15-330.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-40-10. Код города 343.
3: Катапульта. Ба-бах!

0: Доброе утро. 8:54 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Здравствуйте. Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. Условиями этого будет соблюдение ведомственных регламентов, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана результатов расследования, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразиатского экономического союза. Об этом пишет «Коммерсант». Ввоз в Россию подкарантинных товаров из Армения полностью заблокирована. Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и Россией. В ГАИ Свердловской области на Чкалова-1 отказались от живой очереди на получение прав. С 19 августа прием заявителей в регистрационно-экзаменационном подразделении на Юго-Западе будут вести только по предварительной записи. В госавтоинспекции добавили, что на Чкалова водителям только выдают и обменивают ранее полученные водительские удостоверения. Предварительно записаться можно через портал госуслуг. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. В Москве при этом среднее время доставки занимает меньше 18 минут. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске, в тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Статистика на 13% меньше, чем за первые полгода 2025-го. По данным МВД, которые приводит «Коммерсант», среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов «Солярис», «Черри» и «Хэвейл». Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием городских и частных систем видеонаблюдения. Брат принцессы Дианы написал о ней биографическую книгу. По информации британских таблоидов, это рассказ о детстве принцессы Уэльской, о ее глубоко несчастливом браке с тогдашним наследником престола принцем Чарльзом. Также в книге речь пойдет и о нескольких днях, которые последовали после трагического ДТП в Париже. Выпустить биографию сестры граф Чарльз Спенсер намерен, чтобы разоблачить всю неправду, которую продолжают публиковать о Диане. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
2: Информация на правах рекламы.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Настроение осень, настроение осень.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
14: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
15: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио

0: Реклама.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Среда. Сегодня 19 августа на календаре. Вот-вот закончится лето. Конечно, впереди у нас что?
1: Сборы в школу.
0: Да. Но сейчас мы будем говорить о сборах в школу приемных детей вместе с председателем Свердловской региональной общественной организации добровольческое движение «Дорогами добра» Валерий Басаль. Валер, привет.
2: Доброе утро. Сегодня со
0: мной. Ну, давай поближе к микрофону, ты прям совсем...
2: Юлия Никольская, мы сегодня вдвоем на эфире. Вот. На самом деле, это чудесная акция. Наверное, мало кто знает. 18 лет. Мы придумали ее именно 18 лет назад. Часто кажется, скоро в школу было с нами всегда, но на самом деле всего лишь 18 лет. В этом году мы собираем несколько категорий детей в школу. Да. И есть-то такая особенная у нас категория, Юль.
0: Расскажите, Юля, что за категория?
3: Это ребята из Кушвы. То есть мы уже помогали летом, ездили сами в Кушву, помогали семьям, которые пострадали от смерча, и продолжаем поддерживать их, сейчас собираем в школу. То есть там у них есть свои интересные истории, ну как интересные, в плане того, что ребенок наблюдал, как уплывает его рюкзак. В целом, и сейчас вот, собственно, мы помогаем им, ну и тем, кто... Первый класс идет, и, соответственно, всем другим ребятам, которые тоже...
4: Как можно подключиться к этой истории, да. Как помочь, где посмотреть информацию, что, в принципе, нужно для сборов, для школьников?
2: Ну, во-первых, в принципе, все так, как и было раньше, как все как обычно. Значит, можно зайти на сайт «Дорогами добра», dd66.ru, там есть информация, там прямо в разделе «Новости» есть последняя информация о том, что мы собираем, в каком объеме мы собираем. Я хотел бы обратиться к жителям, сказать, что нам сегодня очень нужна помощь, потому что Кушву собираем детей, которые вот мы, приемные дети, надо сказать, это же все-таки дети, которые, дети-сироты, которым мы всегда помогали, это те дети, которые мы сейчас устраиваем именно в семьи. Вот, процесс адаптации идет, сейчас семьям нужна очень помощь, и семьи, которые в кризисе.
0: Но помощь какая? Финансовая, транспортная?
2: Нет, сейчас нужна помощь, собираем, нужны портфели, рюкзаки, нужны тетради, в принципе, все на сайте можно зайти посмотреть. Кроме этого, нам нужно несколько машин для поездки в Кушву. Если есть возможность, если есть желающие, то мы будем очень рады.
0: А когда будет эта поездка?
2: 30 августа, да, в Кушву поедем, и 29-го, да, у нас будет с приемными семьями мероприятие, будет вручение. Хочу обратиться к предприятиям города. Я знаю, что многие предприятия собирают детей в школы. Если у вас что-то осталось, или если вы сейчас что-то покупаете, купите, пожалуйста, плюс 2, плюс 3, плюс 5, передайте нам.
0: Но это вот. И канцтовары.
2: Это канцтовары. Это, ну, одежда. В основном, нет, одежда нам не нужна. В основном это, конечно, нужны сейчас рюкзаки. Рюкзаки, начиная с 1 по 4 класс, и сумки для детей, которые постарше. Но те, кто, в принципе, покупают. То есть, если вы сейчас идете покупать своему ребенку, можете немножко поделиться запасом, взять для нас.
1: Да, тот же там, мешок для сменной обуви.
2: Да? Мешок для сменной обуви, да.
0: А вот еще такой вопрос. Вот я понимаю, что вы собираете все новое, но у очень многих людей есть, допустим, рюкзак остался, не знаю, там, с первого класса, и вот он лежит в хорошем состоянии. Вот такое принимаете?
2: Проблема заключается в том, что мы-то принимаем. Мы принимаем и вне акции, мы передаем с удовольствием. Каждый год приносят люди. Но вот в само вручение, ну, представьте, мы в Кушву приедем, на 1 сентября мы будем раздавать...
3: Почти, то есть кому-то
2: попадется новое, да. Это же родители, то есть мы же не детям напрямую тут будем. То есть придут родители с детьми, да, они будут видеть. И кому-то мы вручаем совершенно новое с бирками, да, а кому-то мы вручаем как бы не новую вещь. Поэтому мы точно это вручим после 1 сентября, это точно нужно. Но вот сейчас мы собираем
0: хотелось
2: максимально,
0: бы праздник,
2: конечно...
0: именно сделать праздником.
2: Да. Вот, мы принесли рюкзак, посмотрите, вот такая чудеснейшая. Ну, слушатели, наверное, им тяжело посмотреть.
1: Но просто представьте. Можно сюда прям в камеру показать.
2: Вот посмотрите, какой рюкзак, вот особенность. Вот если вы будете приобретать рюкзак, пожалуйста, я как водитель вам могу сказать, светоотражающие части на рюкзаке должны должны быть. Uh-huh. Да, потому что это очень актуально. Они сейчас, я не знаю, что с ними происходит, с детьми среднего и чуть меньше возраста, подростками, да, они все в черном ходят. Да. И вот сейчас еще эти черные рюкзаки, нужны какие-то светоотражающие элементы обязательно, да. Посмотрите на спинку, да, чтобы все-таки спинка была немножко потолще, ортопедическая, да, ну, хотя бы похожая на ортопедическую, чтобы это не бесформенное было. Потому что рюкзак, вот мы минимальный собрали, мы даже книжки не положили, то есть мы здесь собрали, в принципе, тетрадки, собрали...
0: Это такой стандартный рюкзак.
2: Ну да, собрали вот те вещи, которые мы должны, в принципе, в школу взять, альбомы, тетрадки, там все.
0: Ручки, да?
2: Карандаши, ручки, пластилин. Вот у нас получилось на 5,5 килограмм, это еще мы сюда книжки не положили, да?
1: Вот. Это даже без.
2: Поэтому, в принципе, какой вес.
0: И не так, что пришли в магазин, купили что-нибудь, а нужно все равно все-таки, чтобы качественная вещь была.
2: Посмотрели мы примерно, да, вот собрать без формы, это примерно около 10-12 тысяч на человека, да, вот представьте, мы про кушву говорим. Там люди пострадали. Я понимаю, что люди вот говорят о том, что сейчас там, ну, уже им оказали помощь. Там волонтеры работали, правительство, там кому-то выдают жилищные
4: там
2: сертификаты.
4: Там столько помощи отказывать, если честно, я видел, да.
2: Да, но, понимаете, вот самая проблема не у тех, кто вот жестко пострадал, да, а вот у кого крышу сорвало, а потом вот дождем все залило, вся бытовая, у нас есть такие семьи, вся бытовая техника, все в ноль, но... Крышу-то им подчинили, там крыши, в принципе, ну, условно, там работ на 20 тысяч, а внутри там на 100, 150, на 200 тысяч, да, и люди должны, а вот, допустим, двое-трое детей, то есть мы про те семьи, и мы адресно, мы нашли там человека, кто нам адресно выбирает семьи, которые попали вот в эту ситуацию, поэтому... Поговорите на ваших предприятиях, в ваших домовых чатах, поговорите с вашими друзьями. Хорошее, доброе дело, которое можем сделать все вместе.
1: Да и на самом деле, вот кто не участвует в благотворительных акциях, я вам по секрету скажу, это хороший, здоровый, вкусный дофамин, кроме всего прочего. Если вы никогда не пробовали, вы поверьте, помогите людям, и как-то неожиданно хорошо уснется ночью. Прямо думаешь,
0: просто
1: это
0: приятно,
1: что это?
0: Это как подарок.
2: Прямо чувствуется, что кто-то это уже пришел. Это самое, прошел. Приезжайте к нам в офис на Шарташскую 21. Можете помочь нам руками, можете попить с нами кофе, посмотреть, чем мы занимаемся. Возможно, вы в других акциях сможете принять участие. Короче, не оставайтесь равнодушными,
0: да,
2: безучастными.
0: Ну и на сайте вот dd66.ru я сейчас зашла, да, тут вся есть информация о том, что нужно, какая помощь и, собственно, все телефоны, адреса.
4: Да, до какого числа, спрашивают слушатели, можно принять участие? Сколько это будет длиться, сборы по
3: Первое
4: времени?
3: Первое вручение будет 29 августа, поэтому до 27 вообще спокойно можно приносить. Лично заказывать на маркетплейсах любым способом. Но в целом, если это будет после 27-го, мы уже будем в частном порядке передавать тем семьям, которым нужна помощь.
2: Очень удобно на маркетплейсах. То есть многие люди нам говорили, что ну, иногда там пригороде находятся организации, люди живут в пригороде, далеко ехать, хотя мы в центре города находимся, возле АДО. Вот. Очень удобно на маркетплейсе заказали. Там у нас есть на сайте адреса ближайших маркетплейсов.
0: Что вы сами можете...
2: Да, мы можем просто это получить. Да, это очень удобно, очень быстро все происходит.
0: Ну, я думаю, что да, действительно, люди откликнутся, и вы соберете все, что нужно, и все дети пойдут счастливые и довольные в первый класс. Спасибо вам огромное. Спасибо, Валера. Спасибо, Юля. Спасибо. Да, ну, а у нас впереди на радио пилот конкурс «Это может знать каждый». Мы принимаем звонки 237-104.
5: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
11: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
15: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
16: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
15: Поехали. Скажи адрес.
16: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
15: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
17: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
18: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
19: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
18: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
19: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
18: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
19: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
20: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: И главный приз – автомобиль!
22: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Морозовский, Кольцевая, 4. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте и получения призов на acedifisvostok.ru.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
2: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
1: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
2: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
1: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
3: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:21 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «АМ Капитал Автомир» на Новгородцевой 4А.
3: 237-104. Кому-то придется набрать эти цифры, ребята. Кто-то должен. Это буду не я. Это будет не Надя и не Серега. Значит, остаетесь только вы, получается.
2: Да, чтобы поучаствовать в конкурсе, Серега уже вопрос придумал. Осталось только на них ответить. По географии, между прочим.
3: Да, кстати, география. Знаю, сколько людей, еще когда мы госы сдавали, ломились на географию. Как будто должен быть шквал просто желающих участвовать.
2: А что у тебя было по географии?
3: 3. Просто другие опции были для меня намного хуже.
4: Ну, вопросы и для троечников подойдут сегодня. Вопросы простые, так что дозванивайтесь, ребята, 237-104.
2: Просто вчера был день географа, да, насколько я помню, и мы решили по этим стопам пойти.
4: У нас, оказывается, Эдди географ, но да. Не он вопросы готовил, вопросы легкие.
2: Алло, есть звонок. Привет.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Кирилл.
2: Ну, а у тебя-то что по географии было, Кирюх?
5: Отлично.
2: Отлично? Ха!
4: Сейчас ну, давай, проверим. Сейчас проверим твои знания, Кирилл. Погнали, 3 вопроса.
2: Давай, первый вопрос такой. Какое название в советское время носил город Самара?
3: Молотов, Куйбышев или Свердлов?
5: Куйбышев, конечно.
2: Куйбышев, да, это все помнят. Ладно,
3: когда в конце добавляют, конечно, я таким тупым себя чувствую.
2: Давай второй вопрос. У берегов какого континента находится остров Пасхи?
3: Антарктида, Южная Америка или Африка?
5: Южная Америка.
2: Что такое ум-то?
3: Да, блин, заканчивай с этим.
2: Ладно, да, действительно, Южная
4: Америка. На золотую медаль идет.
2: Ну и такой вопрос. Какой город является фактической столицей Швейцарии?
4: Без вариантов справишься?
5: Так, нет, лучше с вариантами.
3: Цюрих, Базель или Берн?
5: Так, фактической?
2: Да.
3: Фактической.
2: Не теоретической.
5: Цюрих.
4: Его выбираешь.
2: Да?
5: Так, либо Базель.
3: Угу. Либо Берн. Так и работают три варианта.
4: Одно, что-то одно нужно выбрать, Кирилл, давай. Мы в тебя верим.
5: Давайте Базель.
2: Базель. Выбираешь ты.
4: И мы его принимаем. Если бы выбрал Цюрих, ты бы проиграл. А вот если бы выбрал Берн, ты бы выиграл, потому что это и есть фактическая столица Швейцарии.
3: Ну не волнуйся, ты все еще справился лучше, чем троечник, потому что я подумал Цюрих исключительно потому, что ни одного другого названия. Я не знаю.
4: А Берн подумал, что это вообще энергетик, да?
3: Да, да.
2: Ну что, мы тебе желаем только хорошего дня. Давай кричи катапульта. 3-4.
5: Катапульта.
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.

0: Насквозь я чувствую. При этом утверждает, что в одном таком перекусе более 30 грамм белка, что больше, чем в любом протеиновом коктейле или батончике. Поэтому йогурт со шпротами – это новый тренд у качков.
1: Вот смотри, ты как повар, да? Вот оцени мои кулинарные изыски, извращения. Я люблю, например, тунец. Так. Который в банке, да?
2: С тунцом все в порядке.
1: И туда тоже йогурта и пару яишек.
2: Я уйду сейчас.
0: Как ты себя чувствуешь? Надежда, как ты после этого себя чувствуешь?
2: Йогурт. Меня только йогурт напрягает. Я потому что тоже люблю вот за что-нибудь высокобелковое угореть в очередной раз.
1: Вместо сметаны, вместо майонеза, как соус.
2: Да, достану яйца и тунец вот бахнул просто себе немножечко. И не надо там никакую сметану. Зачем в рыбу сметану? Уберите рыбу и сметаны.
0: Сразу вспоминаете кулинарную программу с Юлией Высоцкой, она такое же примерно делала, а потом не выходила в эфир. А азиатка тут, японочка молодая, решила превзойти всех в искусстве геймдейва, геймдизайна, и превратила свою грудь, кстати, грудь красивая, в геймпад для денди. Провела провода так, подцепила, короче, к одежде, что играют старые игры с помощью нажатий на грудь. Ну, то есть определенные зоны у нее на груди, которые символизируют определенные кнопки. И она нажимает, и там, например, герой прыгает, либо перескакивает, либо стреляет.
1: Это если кто-то ею пользуется как геймпадом, но не
2: и
1: она сама.
2: Стопудово, хоть немножко.
0: Но я не знаю, мне захотелось такой геймпад купить.
2: Было бы прикольно, если бы это действительно она на основе своей груди выпустила вот устройство, которым все могут пользоваться. И оно действительно чему-то учило, где потом те же движения с настоящей грудью проводишь и тоже что-нибудь выиграешь.
1: А муж у нее что, джойстиком своим пользуется?
2: Да там джойстик, что ли, я тебя умоляю. Тумблер вот этот пк маленький.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос-Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
13: Никольский. Старт продаж. Новые очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
14: Жилой квартал Никольский.
15: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Центр, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
17: Не стыдно?
18: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
19: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТП. Третье – не упустить шанс выиграть авто.

0: оплати с ТБ онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
1: Учитываются покупки через ТБ от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-76-850-119.

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
1: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
2: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
3: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Катапульта.
5: Бабах!

0: пульта.
1: Доброго утра всем, кому затруднения на дорогах уже что-то затруднить успели. В столице Урала 9 часов и 39 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи», «Бебеля 33». Как нам сообщает сервис Яндекс.Карты, не сильно страшно, 3 балла на дорогах, но все-таки имеются затруднения. На Вильгельма Дегенина стоят от академика Сахарова до Краснолесья. Что-то неладное происходит на Кубахинской и проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. Московская не радует своим состоянием от объездной до Волгоградской. На Амундсена толчья уже образовалась от академика Бардина до объездной. На Машинной так себе ситуация от Чёрса до Фурманова. Ну и на Щербакова нужно потерпеть от Самолетной до Павлодарской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Катапульта.
4: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
5: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
5: На радиопилот.
6: Да, все понимаем. 9:40 в Екатеринбурге.
1: Самое время кому-то получать подарок вновь в нашем спецконкурсе. Кто-то сейчас зайдет на нашу трансляцию на сайте pilotfm.ru или в группе ВКонтакте. Ребус разгадает, и подарок от спонсора в карман улетит.
6: Да, спонсор — это ООО «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационной 8. Сайт turbokartinг.ru. О, есть звонок. Алло, привет.
7: Доброго утра.
6: Привет. Говори с нами в телефон и слушай там же.
8: Ну, кукусики, мы тебя слышим.
1: Мне сейчас нас... голова отлетать опять начнет.
6: Алло, алло.
1: Алло.
6: Привет, как зовут тебя?
9: Татьяна.
6: Тань, что за слово мы загадали?
9: Заезд.
8: Да, правильно,
6: да,
8: заезд.
6: Да, заезд.
8: Все очень легко и просто. Вот видишь, всего одно слово назвала, и приз твой. Получаешь ты сертификат на 2 заезда.
6: Турбокартинг поедет. Вообще каталась на картинге когда-нибудь?
9: Да, каталась.
6: Понравилось?
9: Очень.
6: Вот сейчас
9: меня
6: и повторишь.
9: Очень сын любит кататься.
6: Вот.
9: Для него.
6: Ну, отлично. Сейчас трубку не клади, давай кричи «Катапульта». 3-4.
9: Катапульта!
5: Утреннее шоу на радиопилот.
2: Информация на правах рекламы.
10: Турбокартинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбокартинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokartinг.ru.
0: Пилот FM.
5: Реклама.
11: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
12: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
13: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы: сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется.
3: Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
16: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
17: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Атлантик Про. Таганская 77.
18: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
20: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
21: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
22: Организатор акции ЗАО «Аксон Умельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
23: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
24: Эх, прям как у нас.
23: А дальше?
25: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
26: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
27: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru.
28: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
29: Уралмаш не будет прежним.
30: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
31: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
30: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
32: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
33: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
34: Катапульта!

0: Доброе утро, 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге. Время новостей, спонсор выпуска ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Здравствуйте. В аэропорту Кольцово продолжает действовать план «Ковер». Небо над уральской столицей Росавиация закрыла больше 40 минут назад. По данным онлайн-табло, в Екатеринбурге в 7.43 приземлился борт из Санкт-Петербурга, а в 8.08 из Кольцова в Москву вылетел рейс авиакомпании «Победа». Данных о рейсах, отправленных на запасные аэродромы, либо задержанных на прилет в Екатеринбург, пока нет. Кольцово работает в штатном режиме, на большинство утренних и дневных рейсов открыта регистрация. Тем временем в садиках и школах Екатеринбурга провели антитеррористические учения. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, тренировка прошла во вторник и была общероссийской. В каждом из 8 районов города на площадке одного из учебных заведений учения проходили с участием сотрудников МЧС, Росгвардии, полиции и Федеральной службы безопасности. Была проверена работа систем оповещения и кнопок экстренного вызова. Теперь к другим темам. Россия и США решают, как будут сводить МКС с орбиты. Роскосмос и НАСА обсуждают распределение ответственности при затоплении станции. Речь идет о сегментах, которые составляют полную ее инфраструктуру, уточнил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он напомнил, что эксплуатация Международной космической станции продлена с 2028 до 2030 года. Станцию сведут с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль USDV. Весь процесс займет около 2 лет. Власти Сербии не обсуждают возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью «Вестям» заявил посол России в Белграде Александр Боцин-Харченко. Дипломат добавил, что в официальной повестке отношений Москвы и Белграда данный вопрос не стоит. При этом на прошлой неделе сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявлял, что его страна планирует завершить подготовку ко вступлению в Шенгенскую зону в течение 1,5 лет. Организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге продали уже 81 тысячу билетов только за первые сутки. Об этом организаторы рассказали в эфире РБК. Во вторник стали известны даты концертов рэпера в северной столице. Говоря о перекупщиках, организаторы заявили, что на данный момент нет возможности бороться с ними на уровне закона. Однако агентство со своей стороны делает все, чтобы пресечь их работу. Например, организаторы отслеживают количество купленных билетов с одного IP-адреса и ограничивают количество этих билетов, проданных в одни руки. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
2: Информация на правах рекламы.
3: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
4: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климат тип, тут резко континентальный.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас». Синоптики пообещали сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
10: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
9: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Середина рабочей недели, 19 августа на календаре. Плюс 18 градусов в центре города. Сейчас и даже на солнышке как будто бы жарко.
1: Приятная погода. Не жара, но и не холодно. И что самое главное, сухо. Нет дождей. Вот знаете, я уже, наверное, лет 12 или 13 не студент, не школьник. Но вот перед 1 сентября начинает все равно одно место играть. И кажется, что нужно вот-вот к чему-то готовиться, собираться.
0: Ну, родители готовятся. Мы вот, например, с детьми готовимся. И, кстати, радиопилоты и сеть салонов цветов в букете.рф объявили начало традиционной акции «Собери ребенка в школу». Это прям такая вот материальная, прекрасная помощь будет для детей, которые в школу идут, для родителей, конечно, тоже. И я напомню, что с 10 числа вот по 28 августа мы собираем ваши заявки. Каким образом? Вам нужно зайти на сайт pilotfm.ru, там есть ссылки на викторины, которые надо решить. И все, и попасть в финал. Причем для каждой возрастной категории своя викторина, то есть для тех, кто в первый класс идет, для тех, кто уже в начальной школе, или средний, в старшей. Вот таким образом можно решать.
1: Да, и каждый, кто правильно решил викторину, становится финалистом. Я, честно вам скажу, честно признаюсь, коллеги, зашел вчера на викторину для дошкольников, на первом же вопросе посыпался.
2: Я об этом думал, я такой, я не хочу знать, я не пойду.
1: В общем, мы уверены, что вы справитесь. Если что, можно с родителями решать, особенно тем, кто готовится к школе, а 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей по мальчику и по девочке в каждой категории, и каждый победитель выиграет по 10 тысяч рублей на сборы в школу.
0: Это очень круто, так что заходите, pilotfm.ru, ну а партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
2: Я хотел сказать, в школе-то что нельзя делать на уроках? Спать! Но некоторые почему-то этот урок не выучили, как один из чиновников Тульской области. У них там недавно проходила видеоконференция, где обсуждались в открытую абсолютно перед народом вот эти важные вопросы, но не слишком важные для мэра города Богородицка, потому что он прямо на этой трансляции уснул.
1: Он храпел?
2: То есть он в налину ушел вообще. Он отправился в сонную телемилитрямдию. И причем губернатор сказал, что это не повод завершать как-то совещание
1: не
2: вообще.
1: Не будите его, ему ко второй. Да?
2: Он сказал, пусть выспится, отключайте Богородицк, а потом главу ко мне пригласите. Мне еще нравится формулировка. Отключите Богородицк. Прямо сейчас весь город. Нафиг. Я думаю, зачем вот эти душные разговоры кому-то слушать? Это неинтересно. Включите трансляцию из его кабинета, когда придет туда этот мэр. Вот это я хочу. Да. Мне интересно, что там.
0: Там столько зрителей.
1: А мне же, кстати, попадается в последнее время все посты какие-то вообще сумасшедшие теории о том, что Трамп же тоже любит засыпать на всяких
2: обожаю
1: совещаниях. И с ним практически на каждом совещании стоит молодая девушка, у которой якобы есть кнопка с током, и она его дергает, чтобы он проснулся.
2: Но вообще эта история, она заставляет меня думать. Я не могу об этом не думать. Что я такой, ну вот у меня сломается что-то, я завтра электрика позову, а он не выйдет на смену, и я без электричества. Я не уверен, сегодня на смене ли мэр. Был ли он там последнюю неделю? Я даже не уверен, что он не нейронка. Моя жизнь продолжается своим чередом.
0: Главное, чтобы завтра горячую воду дали больше. Я ни о чем думать не могу.
2: Посмотрим, посмотрим. Уже 13-го я тоже в 23:59 обещали. Я как
0: краник
2: дурачок
0: открыл,
2: стоял
0: да,
2: там. Да.
1: Кстати, вот, скорее всего, мэр того города и сидел, ждал всю ночь, когда воду дадут горячую.
2: Да.
1: Поэтому и не спал.
0: Ну,
1: Маковка не выспался.
0: А у нас впереди конкурс «Окончательный монтаж». Мы ждем ваших звонков по телефону 237-104. Угадывайте кино, получайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство
7: банкротства влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
12: Эх, прям как у нас.
11: А дальше?
13: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
14: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
15: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
16: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008. 907.
17: И главный приз — автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков вместе против получения призов на acedifismastop.ru.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта. Бабах!

0: Репортерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
5: Ну, кто там у нас? Синематографисты наши любимые. Набирайте 237-104. Что вы, просто так все эти глупости смотрели? Надо же, чтобы какой-то выхлоп все-таки был.
4: Не глупости, сегодня хорошее кино. Ну, по моему мнению, мы загадали.
6: Ну, если Наде понравился этот фильм,
4: значит, он... А мне, кстати, редко нравятся фильмы, да, но этот прям... понравилось.
6: Мне обычно короткометражки нравятся.
4: Алло. Да,
5: зеленый слоник. Доброе утро.
4: Привет.
7: Доброе утро.
4: Как зовут тебя?
7: Екатерина.
4: Кать, ну а ты что из последнего посмотрела?
7: Я посмотрела «Одиссею».
5: И что, как тебе?
7: Отлично, всем.
6: Слушай, ты в кинотеатре смотрела на большом экране?
7: Да.
6: Ну вот говорят, чтобы он понравился, для полного погружения надо вот идти в этот IMAX на большом экране смотреть.
5: Звучит как то, что, именно то, что сказали бы владельцы кинотеатров, не правда ли?
4: Не, ну те, кто правда смотрели дома, как-то не впечатлились, а вот из кинотеатра люди выходили довольны.
5: Может быть, масштабность какая-то нужна, ощущение.
4: Может быть, может быть. Мы сейчас тебе другое кино дадим прослушать, первые и последние слова, потом дадим 3 подсказки. Из тебя нужен будет ответ. Итак, внимательно слушай.
8: В 60-е годы в Лондоне о братьях Крей слагали легенды. В любом пабе можно было услышать новую историю про их подвиги. Но я видела все своими глазами и расскажу вам о себе.
9: Окончательный монтаж.
8: Любовь моя, мы ведь так и не побывали с тобой на Ибице.
6: Интересное
4: замечательное кино, да. Mm-hmm. Так, ну и 3 подсказки. В этом фильме была лимонная конфета. Прям такая, да, значимый mm-hmm. момент. Очень много красивых ретро-автомобилей. Ну и казино, бары. Вот это все. Что за кино?
5: «Чарли и шоколадная фабрика».
4: Да, не. Есть варианты?
7: Может быть, это «Легенда»?
4: Да, да, это
6: с Томом
4: фильм «Легенда» с Томом Харди, где он сразу 2 роли сыграл. Вообще, кстати, классная криминальная комедия, я бы ее назвала.
5: Харди в криминальном, во всяком разном.
4: Гангстерское такое, ну, очень много юмора. Нет, классный фильм, на самом
6: там
4: деле.
6: Там очень много мемов, особенно вот с этим танцующим Харди, где он в сигаре с бокалом танцует и танцовывает.
4: Нет, клевое кино, тебе понравилось?
7: Да.
5: «Гангстерленд» еще можно посмотреть с ним, кстати,
4: да,
5: на эту же тематику.
4: Я тоже. Вот,
5: я
4: собственно,
5: жду,
4: после «Гангстерленда» я и посмотрела фильм «Легенда», а «Гангстерленд» выходит 18 сентября.
6: Там,
4: а,
6: говорят, уже? поперли Тома Харди, но потом вернули.
4: Так, ну что, мы тебя поздравляем. Призы будешь выбирать уже за кадром. Кричи «Катапульта». 3-4.
7: «Катапульта».
10: На «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
1: Катапульта онлайн.
3: Доброе утро, 10.22 в Екатеринбурге. С вами утреннее шоу на радио «Пилот», «Катапульта». Любители оформлять заказы на маркетплейсах и потом их отменять, у меня для вас плохая новость. Так. Тут японка 2000 раз отменила заказ на сайте и после этого попала в тюрьму. А подозреваемая, некая Йока, массово заказывала фигурки и другую сувенирку по популярной манге в магазине специальном, специализированном, после чего не оплачивала покупки или просто отказывалась получать их при доставке. Для оформления заказов японка использовала 200 поддельных аккаунтов. В итоге ее вычислили по IP, поймали, и в ходе разбирательства она подтвердила, что на самом деле совершала эти действия, пояснив, что таким способом пыталась справиться с эмоциональным выгоранием и напряжением.
0: Не, ну тут, конечно, есть минус в том, что она там наплодила себе аккаунтов 2000 раз. А у нас, кстати, сколько раз можно вот так вот отказаться?
3: Я у нас были платные отказы, и после этого число вот таких отказов сократилось.
4: А я вот думаю, Йоко Оно, 93 года, успокойся уже. Ну, честное слово, сколько можно фигней заниматься?
3: А вот занимается фигней или нет следующие герои, сейчас узнаем. Короче, в британском Уэльсе оштрафовали мужчину, который забрался на крышу больницы в черном балахоне в костюме смерти и стоял с косой 50 минут на крыше и смотрел на пациентов и работников. Мне кажется, там многие закодировались. Да-да-да. 26 лет, зовут его Леон Гиллеспи. 50 минут простоял на крыше, никто его не пытался оттуда спустить.
4: Боялись.
3: Только спустя, да, час вызвали полицию и как бы, ну, признал свою вину, что он мешал. Нет, он был трезвый, адекватный. Признал свою вину в том, что мешал работе больницы, отвлекал и врачей, и пациентов, пугал. Но сказал, что это был не костюм смерти, это был, внимание, костюм вороны.
4: Ну, конечно.
3: Все меняет дело.
4: Известные косой вороны. Но вообще, я думаю, вот у них испугались люди. У меня почему-то ощущение, что у нас бы скорее это вызвало вот эту боевую реакцию пенсионеров, которые выходят, видят и такой: «Я ждал тебя».
5: Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Утреннее шоу на «Радиопилот».
10: Реклама.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
12: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
13: О, и

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
2: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
5: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
6: «Lucky Motors».
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
11: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:30 в Екатеринбурге. Прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Ну а на дорогах города пробки есть, но есть еще и ДТП, которые осложняют путь для автомобилистов. Например, на Космонавтов произошла авария, причем в направлении центра города сразу после перекрестка с улицей, если я не ошибаюсь, это автомагистральная, и там сейчас затруднен проезд. И поэтому пробка, конечно же, огромная. И, кстати, на перекрестке с Бакинских комиссаров и Шевская тоже затруднен проезд. Далее, также пробка в центре города сейчас есть на улице Восточной, между улицей Первомайской и Малышева в оба направления. На Малышева сейчас стало попроще и со стороны ЖБИ добираться, и вообще как-то путь стал более свободен. Затруднено сейчас движение на улице Титова, переходящей 8 марта, перед объездной. Там большая пробка. На Щербакова, кстати, стало поменьше автомобилей. Еще на Куйбышево перед Московской затруднено движение. ДТП есть на перекрестке Крауля и Мельникова. И из-за этого сейчас по Крауля в обе стороны затруднен проезд. Ну и если смотреть отдаленный район, например, ЕКАТ, там есть затрудненное положение в связи с тем, что до сих пор идет ремонт в районе ТЭЦ, и поэтому там, конечно, пробок достаточно. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.

все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Теоно ЛИДОП оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: Катапульта.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 10:36 в Екатеринбурге.
4: И самое время набирать 237-104 самым голодным, потому что сейчас будем разыгрывать подарок от нашего спонсора.
3: Да, вкусненький подарок. Спонсор конкурса ООО «Редкая порода», уральский гастропаб «Чудной» на Пушкина 12. Ох, сейчас Андрюха будет вам стихотворение.
5: Причем, Андрюха, стихотворение про Серегу.
4: О-о-о.
5: Вот так вот схлопнулись
3: вселенные. Хотя мы сейчас посмотрим, кто дозвонился. Алло.
5: Привет.
6: Здравствуйте.
3: Как тебя зовут?
6: Анатолий.
3: Анатолий. А мы Анатолия туда в стихотворение сможем запулить? Сделаем. Да сделаем,
4: очень
3: сделаем.
4: Ну ладно, мы... но потом не говорите, а что ритма нету, потому что слогов разное количество.
3: Анатолий, ты любишь вкусненько поесть?
6: Очень.
3: Вот, сейчас подарок будем разыгрывать, его можно будет как раз вот на еду спустить.
4: Сломали нам с тобой, Серега, мультивселенную.
5: Ну ничего страшного. Давай стих прочитаем.
4: Итак, Анатолий занял столик у окна и заказал себе бутылочку вина. Узнать хотел давно, еще с июля, какой на вкус окажется...
3: Что?
6: Пилюля.
5: Мы не в «Матрице», к сожалению.
4: Она обычно горькая, ее надо проглотить.
5: Животное такое есть, рифма к слову «июля».
6: Юля...
3: Косуля, да, не косуля, а косуля.
5: Мы тебя поздравляем, получаешь ты подарочный сертификат на 1500 рублей в гастропаб «Чудиной». А уральский гастропаб «Чудиной» открылся на Пушкина 12, прям самый центр. И в меню есть дичь, лось, кабан, медведь и та самая косуля. И каждый вечер в 19:00, я вчера об этом говорил, в гастропабе появляется та самая «Чуди» и устраивает короткий перформанс для гостей.
3: Вот мы тебя поздравляем, сейчас трубку не клади, кричи «Катапульта». 3-4.
6: Катапульта.
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
2: Реклама.
9: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
10: Жиши, пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
11: Продолжите фразу. Три десятки это.
12: Такси. Я на работу.
13: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
14: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
15: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
16: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни и мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
18: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК Арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
2: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-776-859-019-21. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
6: Ты учишь английский?
0: Я не учу, я говорю.
12: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс». Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
20: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
21: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта. Бабах!

0: 10:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Здравствуйте. На Итуруп доставили машину скорой помощи, которую врачи попросили у президента Владимира Путина. О выполнении поручения главы государства отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как пишут «Известия», врачи будут передвигаться на полноприводном микроавтобусе «Соболь». Маршрут, который он сможет обслуживать, это Курильск, Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Визит президента России на Курилы, напомню, состоялся 13 августа. Мотоциклист разбился в аварии на Полевском тракте. По данным госавтоинспекции, на 44-м километре трассы столкнулись мотоцикл «Хонда» и 99-я «Лада» с прицепом. Байкера с места ДТП увезли с тяжелыми травмами. Позже врачи сообщили, что мужчина скончался в больнице. Личность мотоциклиста устанавливают. Инспекторы ДПС проводят необходимые замеры на месте столкновения. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Показатели текущего клещевого сезона в 1,5 раза ниже прошлогодних. При этом с подозрением на клещевой энцефалит лечение в стационарах продолжают 123 человека, и у 250 выявлен клещевой боррелиоз. Эта инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе. Обе добавили в Роспотребнадзоре региона. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании в России, были направлены более чем в 100 различных государств. В Центральной избирательной комиссии также добавили, что прислушиваются к тому, что говорят по итогам голосования наблюдатели, если речь при этом идет о практической стороне выборов, а не об общественно-политической ситуации. Вообще. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% запланированных осенью поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% делят между собой европейские направления и Соединенные Штаты Америки. Официальный доллар на сегодня 85.16 и евро 98.34.
2: Информация на правах рекламы.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Настроение осень, настроение осень.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 20-22.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на nash.dom.rf.
13: Я скажу.
9: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту. Солнце на улице светит, тепло обещают, а завтра 25. Красота.
14: Как будто бы последние летние деньки. Вот такие теплые, солнечные. Хочется прям урвать. Позагорать, конечно, и искупаться вряд ли уже получится, но просто насладиться погодой — это класс.
15: Слушай, погулять. Это даже под горячей помыться проблематично.
0: Это же завтра будет уже. Ну, а тоже. Сегодня что в календаре?
14: Прям праздник. Ну, сегодня, во-первых, день рождения русской тельняшки. вкусняшки. Mm-hmm. Всемирный день фотографии отмечается. И мой любимый праздник, я точно отмечу, день картофеля.
1: Ой, а я бэби-картофель
14: драники.
1: Люблю.
14: Я драники буду сегодня кушать.
1: Да, маленький такой.
15: Мне вот эта не русская половина не понравилась.
1: Картошка-малышка.
14: Я сразу вспоминаю слова своего папы, что раньше мы свиньям эту картошку давали, а сейчас называют это бэби-картофель.
1: И продают задорого, да.
15: Я вспоминаю своего папы слова, я, говорит, за молоком пошел. Жду.
14: Андрюха, это нишевый юмор.
1: Но мы всем желаем, конечно же, здоровья. 3-4

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: реклама.
1: И главный приз — автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: Кольцевая 4.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на acidifismastok.ru.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ООО ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
4: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
5: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
7: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
8: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Радио Пилот, 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, мы снова вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира. Мы в высшем пилотаже наслаждаемся новой музыкой и продолжим этот процесс скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации, проверка на дорогах на Радио Пилот. Спонсор программы ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Ханчи на Бебеля 33. Водители, прислушайтесь, по сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент. Дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки по Верхотурскому проезду и проспекту Космонавтов от ЕКАТ до дома номер 87. По Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до переулка Укромный. По Московской от Объездной до Волгоградской. Еще движение затруднено по ЕКАТ от моста через железную дорогу до 13 километра и от Березовского тракта до 19 километра. Мерцают Щербакова от Самолетной до Павлодарской, Шевская от Тепличной до проспекта Космонавтов, пульсирует Бебеля от Пехотинца до Таватуйской и Светлореченской от Объездной до Репина, проспект Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Уникум.

0: ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Высший пилотаж на радио «Пилот» — это аудиопрезентация новых треков. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию. Если какая-то из песен в высшем пилотаже вас заинтересовала, и вы не успели ее определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» — ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток Березовский». Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: И главный приз — автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте пройти получения призов на acfismastop.ru.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: Свет.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП Родионов Артем Юрьевич, автоцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. Условиями этого будет соблюдение ведомственных регламентов, заявили в Россельхознадзоре. В ведомстве объяснили, что ждут от Еревана результатов расследования, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразиатского экономического союза. Об этом пишет Коммерсант. Ввоз в Россию подкарантинных товаров из Армения полностью заблокирована. Решение Россельхознадзора совпало с обострением отношений между Арменией и Россией. В ГАИ Свердловской области на Чкалова-1 отказались от живой очереди на получение прав. С 19 августа прием заявителей в регистрационно-экзаменационном подразделении на Юго-Западе будут вести только по предварительной записи. В госавтоинспекции добавили, что на Чкалова водителям только выдают и обменивают ранее полученные водительские удостоверения. Предварительно записаться можно через портал госуслуг. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске. В тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Статистика на 13% меньше, чем за первые полгода 2025-го. По данным МВД, которые приводит Коммерсант, среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов Solaris, Cherry и Havail. Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием городских и частных систем видеонаблюдения. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, 20 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 20-22 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Эх, как же мне нравится Havail Jolion. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
11: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
10: А свою машину я смогу сдать?
11: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
10: А колеса в подарок дадут?
11: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
10: Где купить Havail Jolion?
11: В дилерских центрах Havail «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
12: Новая музыка
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас хаус-трек номер один на этой планете на сегодня по версии сразу нескольких музыкальных магазинов. Исполнители Root 94. Тема называется «Forget the Girl» Melissa's Extended Remix на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: рекламам.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» и N66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008.
7: 907.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал Никольский.
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Свой любимый автомобиль. Автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый 70-75 граммов. 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
1: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
2: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
3: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте nastatka.ru.
4: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней, статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
5: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дневной драйв

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Азиатка тут, японочка молодая, решила превзойти всех в искусстве геймдейва, геймдизайна, и превратила свою грудь, кстати, грудь красивая, в геймпад для денди. Провела провода так, подцепила, короче, к одежде, что играют старые игры с помощью нажатий на грудь. Ну, то есть определенные зоны у нее на груди, которые символизируют определенные кнопки. И она нажимает, и там, например, герой прыгает, либо перескакивает, либо стреляет.
4: Это если кто-то ею пользуется как геймпадом, но не
5: и
4: она сама.
5: Стопудово, хоть немножко.
3: Но я не знаю, мне захотелось такой геймпад купить.
5: Было бы прикольно, если бы это действительно она на основе своей груди

0: Родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
1: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Pilot FM. Реклама. Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors. Жилые кварталы. Уралмаш первый.
2: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
2: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
1: Выберите свою квартиру в жилых кварталах Уралмаш первый.
2: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nas.com.rf.
0: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. Правительство поддержало освобождение банков от приема запросов о бюро кредитных историй. Об этом пишут ведомости, уточняя, что пока банки входят в число посредников, через которых граждане могут запрашивать данные, в каком бюро кредитных историй хранится их документ. По информации источника ведомостей, в будущем из списка могут исключить и микрофинансовые организации, где также пока можно подать запрос. Добавлю, в России работают несколько бюро кредитных историй, чтобы запросить свою, человеку необходимо знать, в какой именно организации хранятся документы. В Свердловской области на 2 дня установилась теплая и сухая погода. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, регион находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. Теплее всего будет завтра до плюс 25 градусов. Уже в пятницу, 21 августа, с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Сначала он принесет осадки в соседний Пермский край, затем дожди пройдут на западе Свердловской области. В субботу, 22 августа, осадки пройдут уже на всей территории региона. В садиках и школах Екатеринбурга прошли антитеррористические учения. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, тренировка была общероссийской. В каждом из 8 районов города на площадке одного из учебных заведений учения проходили с участием сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии и Федеральной службы безопасности. Была проверена работа систем оповещения, а также кнопок экстренного вызова. Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5 и даже 10% за год. Размер экономии зависит от направления и желания туристов съездить в отпуск подешевле. По словам представителей туристического бизнеса, продолжительность отдыха россиян существенно не изменилась. В первую очередь экономия происходит за счет категории отелей либо номеров в них. Эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий, при этом в сегменте дорогих туров изменений нет, пишет Интерфакс. У православного мира сегодня яблочный спас. Это второе название церковного праздника Преображения Господня. Его считают одним из самых больших летних церковных праздников, который символизирует обновление, духовное преображение и благодарность Богу за новый урожай. В церковь на праздник несут яблоки, чтобы осветить. А по погоде на яблочный спас гадали о том, какой будет осень. Сухой день предвещал сухую осень, мокрый дождливую, а ясный суровый. Пишет «Новый день». Официальный доллар 85.16, евро 98.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtoch.com.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, 20 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 20-22 градуса.
1: Пилот FM.
9: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на nash.com.rf.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
13: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: В секретной фанатеке с нами фонтанирующие оптимизмом Фишер и Флоренс Арман. Это имена исполнителя, а трек называется «What a Life». Вот это жизнь! Сразу после в нашем эфире стартуют получасовые нон-стопы без рекламы. Готовьтесь, друзья, полетели!

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: Музыкальный нон-стоп.
5: Полчаса без рекламы.
4: Только музыка.
5: На Радио Пилот.
6: Да-да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Тянет» «Июль» на Металлургов 65.
7: Информация на правах рекламы.
8: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри и Тянет» в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри или Тенет». Спеши в июль авто на Металлургов 65.
6: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки нон-стоп.

0: «Дневной драйв» на «Радио Пилот».
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на «Радио Пилот» ИП «Погиба» Александр Иванович.
2: Реклама.
3: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер «Аками Восток» не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега-выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620-0.
4: Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: И главный приз! Автомобиль!
7: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acedifisvostok.ru.
2: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
3: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: «Уралмаш» не будет прежним.
2: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
4: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: Музыкальный нон-стоп.
8: Полчаса без рекламы.
7: Только музыка.
8: На Радио Пилот.
9: Да-да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Тянет» «Июль» на Металлургов 65.
10: Информация на правах рекламы.
11: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
12: «Lucky Motors».
7: Полчаса только музыка.
8: Без рекламы.
7: Музыкальный нон-стоп.
8: На Радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр «Prime Service», сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. На Итуруп доставили машину скорой помощи, которую врачи попросили у президента Владимира Путина. О выполнении поручения главы государства отчитался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Как пишут «Известия», врачи будут передвигаться на полноприводном микроавтобусе «Соболь». Маршрут, который он сможет обслуживать, это Курильск, Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Визит президента России на Курилы, напомню, состоялся 13 августа. Мотоциклист разбился в аварии на Полевском тракте. По данным госавтоинспекции, на 44-м километре трассы столкнулись мотоцикл «Хонда» и 99-я «Лада» с прицепом. Байкера с места ДТП увезли с тяжелыми травмами. Позже врачи сообщили, что мужчина скончался в больнице. Других подробностей этого ДТП в госавтоинспекции не привели. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Показатели текущего клещевого сезона в полтора раза ниже прошлогодних. При этом с подозрением на клещевой энцефалит лечение в стационарах продолжают 123 человека, и у 250 выявлен клещевой боррелиоз. Эта инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в Роспотребнадзоре региона. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании в России, были направлены более чем в 100 различных государств. В Центральной избирательной комиссии также добавили, что прислушиваются к тому, что говорят по итогам голосования наблюдатели, если речь при этом идет о практической стороне выборов, а не об общественно-политической ситуации. Вообще. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% запланированных осенью поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% делят между собой европейские направления и Соединенные Штаты Америки. Официальный доллар на сегодня 85.16 и евро 98.34.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тепло ли тебе, девица?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в Prime Service.
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» о «Регинос». Завтра, 20 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 20-22 градуса.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Вот.
2: только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Exlantix ET.
10: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
10: Пневмоподвеска.
12: Разгон до сотни за 4,8.
10: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Exlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В Монетке качество на высоте. Рисок маржан круглозерный для плова О-Грин 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламат сва.
8: Бонжор.
9: Привет, Хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
2: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: Это Дрейк, In My Feelings, чуть раньше Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы. Но сначала хочу напомнить вам о нашей акции, традиционной акции «Собери ребенка в школу», которую мы ежегодно организовываем вместе с салоном цветов в букете.рф, и этот август не исключение. По 28 число включительно переходите по ссылкам на сайте Радио Пилот и решайте вопросы викторины. Для каждой возрастной категории школьников своя викторина. Могут участвовать будущие первоклассники, начальная, средняя и старшая школа. Каждый правильно решивший викторину становится финалистом, а 28 августа в прямом эфире Радио Пилот мы определим 8 победителей, мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов букете.рф. Телефон 20-22-106. Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь Лёни, Кэллом Скотт, Кайго и Макс Макноун, Джонни, Дати, Джейсон Дерула, Диплоу и кое-кто еще интересный. Полетели.
1: Дневной драйв на Радиопилот.
0: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на Радиопилот ООО «Ульсан Авто».
2: Реклама.
3: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Ульсан Авто» N66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк. Прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщику СЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
11: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: 96.
1: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
2: О, Светодиод. УГР-116-965-81-15-330.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». УГРН 124-770-776-850. 119-021, Москва, улица Тимурова, 11, корпус 2, 0+.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастробаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
13: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
14: Эх, прям как у нас.
13: А дальше?
15: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
16: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
17: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
18: Окит Екатеринбург. ОГРН 106-667-1807.
19: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
20: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
21: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
5: О!

0: 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
3: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
2: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
3: Уже 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
4: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта — сеть салонов цветов в букете.рф.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. И цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
1: ИПК Урдай Сергей Юрьевич. Вариант 318-665-830-308-48.
7: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
9: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
10: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
9: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
10: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
9: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
1: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
11: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
12: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 94.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Комиссия предусмотрена только для бизнеса. При этом их размер будет минимальным в сравнении с текущими банковскими тарифами, заявила глава Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября граждане смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 банков. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить 9 банков, которые имеют статус значимых на рынке платежных услуг. В Свердловской области на 2 дня установилась теплая и сухая погода. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, регион находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. Теплее всего будет завтра до плюс 25 градусов. Уже в пятницу, 21 августа, с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Сначала он принесет осадки в соседний Пермский край, затем дожди пройдут на западе Свердловской области. В субботу, 22 августа, осадки пройдут уже на всей территории региона. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. В Москве при этом среднее время доставки занимает меньше 18 минут. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске. В тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. На пляже Западной Европы приплыли ядовитые португальские кораблики. Эти существа, похожие на медуз, начали массово приплывать к берегам Франции и Испании из-за аномальной жары. За неделю они уже успели ужалить более 2000 человек. Как пишут СМИ, яд португальских корабликов может вызывать сильную боль, проблемы с дыханием и сердцем, а также аллергический шок. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «Бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего «Бэмби-принт» легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, 20 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 20-22 градуса.
1: «Пилот FM».
9: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на nash.dom.rf.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
13: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас трек, фигурирующий сегодня во всех танцевальных хит-парадах. Исполнители Клоэ, Кайле и Мид. Тема называется «Let Me Dance».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай.
10: Привет, салют.
9: Привет.
11: Радио.
0: 104.4 FM.
12: Дневной драйв на радио Пилот.

0: душевная песня «Градусы на ресницах» на 103.3 FM. Только что чуть раньше «Медуза» и Кенри Хамамиль исполнили «Don't Wanna Go Home». Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. С удовольствием представляю вам участников нашей музыкальной программы. Но перед тем, как вновь сделать это, приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru. Здесь в числе аттракционов и развлечений есть и серьезная информация. Просьба о помощи. На нашем сайте в разделе «Забота пилота» есть информация о мальчике Андрее Уварове. Идет сбор средств на его лечение. Диагноз – прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Сбор средств идет в фонде «Анна Мария». Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» на нашем сайте pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария». Спасибо вам за участие в этом сборе. Вернемся к нашей музыкальной программе. Скоро здесь Алан Уокер и Мик, Биби Рекс и Дэвид Гетта, Терри Свимс, Анотр, Эйнутиар и 54 Ультра, Кэти Перри, кое-кто еще интересный. В 3.30 послушаем «Катапульту на бис». И мы в дневном драйве на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Погиба» Александр Иванович. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама. Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствие, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620. Александр Иванович, 66-720-920-220. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
16: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
15: Спасибо Керамиру.
17: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
18: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная рекламация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: не будет прежним.
1: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
0: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
1: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
6: Трейл Групп. Угрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Дневной драйв на радио Пилот.
3: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
4: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Игры с помощью нажатия на грудь. Ну, то есть определенные зоны у нее на груди, которые символизируют определенные кнопки. И она нажимает, и там, например, герой прыгает, либо перескакивает, либо
1: неудобно.
0: Стреляет.
1: Это если кто-то ею пользуется как геймпадом, но не
2: и
1: она сама.
2: Стопудово, хоть немножко.
0: Но я не знаю, мне захотелось такой геймпад купить.
2: Было бы прикольно, если бы это действительно она на основе своей груди выпустила вот устройство, которым все могут пользоваться, и оно действительно чему-то учило, где потом те же движения с настоящей грудью проводишь и тоже что-нибудь выигрываешь.
1: А муж у нее что, джойстиком своим пользуется?
2: Да там джойстик, что ли, я тебя умоляю, тумблер вот этот пак маленький.
3: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
4: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
5: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
6: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.

0: Реклама.
1: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу 2.

0: «Кольцевая 4». Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на acfismastock.ru.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
8: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр «Prime Service», сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Комиссия предусмотрена только для бизнеса. При этом их размер будет минимальным в сравнении с текущими банковскими тарифами, заявила глава Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября граждане смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 банков. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить 9 банков, которые имеют статус значимых на рынке платежных услуг. В Свердловской области на 2 дня установилась теплая и сухая погода. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, регион находится под влиянием области повышенного атмосферного давления. Теплее всего будет завтра до плюс 25 градусов. Уже в пятницу, 21 августа, с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Сначала он принесет осадки в соседний Пермский край, и затем дожди пройдут на западе Свердловской области. В субботу, 22 августа, осадки пройдут уже на всей территории региона. Екатеринбург попал в число городов с самыми медленными курьерами. Как пишет портал 66.ru, летом курьеры в уральской столице тратят в среднем 21,5 минуту на доставку заказа. Дольше 22 минут свои товары ждут только в Санкт-Петербурге. В Москве при этом среднее время доставки занимает меньше 18 минут. Самые быстрые курьеры работают в Новосибирске. В тройке лидеров по скорости доставки также Уфа и Ростов-на-Дону. На пляже Западной Европы приплыли ядовитые португальские кораблики. Эти существа, похожие на медуз, начали массово приплывать к берегам Франции и Испании из-за аномальной жары. За неделю они уже успели ужалить более 2000 человек. Как пишут СМИ, яд португальских корабликов может вызывать сильную боль, проблемы с дыханием и сердцем, а также аллергический шок. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «Бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего «Бэмби-принт» легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
4: Информация на правах рекламы.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» о «Регинас». Завтра, 20 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 20-22 градуса.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии, уступая место у микрофонов ведущим антипробочного шоу «Навигатор» на «Радио Пилот». Они поприветствуют вас после 16:00 и желаю вам хорошего вечера среды и в их хорошей компании. На прощание от меня ловите «Голос Африки». Новинку музыкального направления «Амапиано» — это современная африканская танцевальная музыка. Исполнители «Диамонтеро», «Дэнди Лисбон» и «Кайша». Тема называется «Sister». Всем спасибо, услышимся послезавтра. Пока.

0: Доброго дня всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 5, а значит в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережный Сити».
2: Навигатор вовсю вещает для вас в интернете. Подключайтесь к видеотрансляции в HD-качестве у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Всем известный факт, что на работе сильнее всего стрессуют офисные сотрудники. Никто больше. Поэтому же постоянно появляются разные способы, чтобы снять этот стресс. И вот в Китае у них новый тренд, чтобы как раз вот сотрудники, да, немножко выдохнули. Они превращают своих начальников в виртуальных питомцев на рабочих столах своих компьютеров с помощью ИИ-агента, который называется Codex, он от OpenAI, и 3 или 7 фотографий они создают копии начальников или животных, но это не так интересно, которые могут выполнять разные указания владельцев, там, кланяться, ползать по краям веб-страницы, вставать на колени, просить прощения.
4: Слушай, ну, на самом деле, еще в 2000-х годах были флешки, которые назывались там «Избей своего босса».
0: Да, помню.
3: Серьезно?
4: Там, да, и были куклы Будды, была прям реалистичная
3: там
4: морда,
3: фотографии, да,
4: по которой можно было разными... Нет, фотографий там не было. Вот следующий шаг вот как раз появился.
0: Но зато там, по-моему, из частей 15 было разных в разных обстановках с разными инструментами.
4: Озвучка там была прикольная.
3: Здесь тоже есть озвучка. Некоторые программы, вернее, некоторые программируют, да, своих вот этих вот виртуальных начальников на то, чтобы они говорили фразы типа «больше никаких сверхурочных» или «повышение и прибавка к зарплате». Вот такое вот, просто аффирмации.
4: Мне интересно, когда начальник увидит у тебя на рабочем столе себя в миниатюре, который там на коленях что-то просит, как он должен отреагировать?
3: Уже ты на колени встанешь.
0: Мне кажется, что да, тут ситуация, где просто нужно наклониться к работнику и сказать «прикольно тебе, я с тобой это в жизни делаю». Как тебе такое? Ну, потому что мне кажется, что есть что-то, вот знаете, вот прям вот глубоко лоховское в такой фигне, где тебя только что попустили, а ты потом идешь и такой, а я в компьютере, на тебе так оторвусь,
4: Да, только сфоткать надо хорошо. Сможете свести с сторон, пока постойте ровненько.
0: Ой, ладно, давайте поговорим о том, что у нас на дорогах происходит. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Московская стоит от объездной до Волгоградской, на проезжей затор от Губахинской до Укромного переулка. Ситуация не радует на объездной от Громова до Амундсена. На проезжей, вопреки названию, не проезжается от Искровцев до Норильской. И нужно потерпеть на Карла Либнихта от Шевченко до Первомайской.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
5: Продолжайте движение.
6: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
1: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: Вот никогда меня это не отпустит. У него полпесни «Ла-ла-ла», а заплатили как за полную, небось. В Екатеринбурге 17 минут пятого. С вами «Навигатор», и пришло время нашего конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
0: Дозвонился к нам работающий в IT-сфере Кирилл. Привет!
3: Привет!
4: Привет.
0: За эфиром говорил, что пару лет уже там не набирал. Чего ты про нас так позабыл-то?
4: Просто не было времени.
0: Вот. И сейчас за пару лет впервые появилось немного отпуска или как так?
3: А подарок просто захотел сразу же.
1: А в IT-сфере чем ты занимаешься?
4: Разработкой.
0: Вы какие-то... О какого рода программных продуктах-то речь? Для чего приложить?
4: Различные сайты, приложения.
0: Ну вот что из последнего? Приложение для чего, вот, может, выпускали?
3: Если не секретик.
4: Управляющей компанией.
1: О, слушай, что-то...
0: Там, где можно добавлять свои цифры, возможность имеется. Кнопка перерасчет убегает постоянно, куда ни ткни. Как помнишь, был прикол с банком, и довольны ли вы своей зарплатой, там нельзя было выбрать нет, потому что вариант убегал от тебя.
1: Слушай, а сейчас...
4: Возьмем на заметку.
1: Вообще в вашей индустрии именно для написания кода часто используют нейрон?
4: Ну, сейчас, да, это уже активно.
0: Все, с Клодом сидите, с Жаном Ван Даммом, и придумываете, что будет дальше.
3: Я так понимаю, теперь дедлайны просто подгоняются под скорость, которую вы развили вместе с нейронками, и медленнее нельзя теперь работать.
0: Там проблема в том, что надо потом все это тысячу раз перепроверять и понимать вообще, как ее написали, как это будет работать.
1: Справками.
4: Больше уже под бюджеты подгоняются.
0: Спрашиваю, сколько денег у вас есть? Говоришь, ну как раз хватает.
1: Я забыл, какой там прикол был. Короче, у нас же есть история с Эдиком, вот эта вот разработническая, где, я не помню, когда вот на тему переделывать код, как там чувак написал строчка кода, где был огненный шар, он то ли транслитом красный шар написал, что-то такое, найти не могли строчку.
0: Red шар был написан.
1: Red шар.
0: Попробуй угадай. Кирилл, у нас для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Один из них правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда подарок будет твоим. Слово у тебя сегодня следующее. Спермонд. Спермонд. Что же это такое?
3: Возможно, это имя злодея из франшизы Austin Powers. Может быть, это название архипелага в Индонезии. Либо мы просто вот хихи и придумали это слово.
1: Спермонд. Я никакой не хихи. Я максимум хи-хи.
0: Повторить варианты, Кирилл. Призадумался.
4: Да нет. Надо подумать.
1: Надо написать код.
4: Austin Powers.
0: Ага, но никак не наша
3: ты
0: выдумка,
3: думаешь,
0: да?
3: Мы не выдумали. Нет,
4: наверное, да.
0: Очень тупо, да?
3: Ты нас недооцениваешь.
0: Ведь мы сейчас по утрам и вечерам работаем, от нас большого не жди. Итак, твой окончательный ответ, что спермонт это?
4: Это архипелаг.
0: Название архипелага в Индонезии. Ну что ж, мы принимаем твои варианты ответа. И это правда, действительно, группа из примерно 120 коралловых островов на юго-западном побережье острова Сулавеси в Индонезии, расположенная в акватории кораллового треугольника.
1: Ну, с названием повезло им, конечно.
3: У вас спермонт в коралловом треугольнике.
0: Попробуйте в уголке убрать немножко. Кирилл, поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор! Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Реклама.
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Екатеринбург, ОГРН 108-667. 8-7-1-8-907. В Монетке вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Люксюм. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
16: И главный приз... Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе и проведении сроков вместе против получения призов на acedefisvostok.ru.
0: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега-выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220.
1: Реклама ООО «Пульсанавто» ИН-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: работе.
1: Доброго дня всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Стоит турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов, на Московской затор от Объездной до Волгоградской. Толчья мучает на Ленина от Восточной до Карла Либнихта, не особо-то едется по Вильгельма до Генина, от Академика Сахарова до Краснолесья, плотники на проезжей от Губахинской до Укромного переулка, и нужно потерпеть на Гурзувской вместе с Куйбышева, от Белореченской до Шейнкмана. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Доброго дня всем, у кого компьютер дома стоит не только для работы. В Екатеринбурге 16 часов и 32 минуты, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игры».

0: уровень сложности. И фишка в том, что если ты играешь на уровне полегче, то там день. А если ты играешь на сложный, то там ночь. И это достаточно интересненько, в общем и целом. Меняет не только геймплей, но и в целом атмосферу. Хотя, честно, я вам скажу, кто будет играть, я бы не советовал тяжелый режим.
1: Если ты выбираешь максимально сложный, там день, ночь 48, вот этот график выпадает.
0: Да, там потом, не
1: дай бог, два цепных есть.
0: Вообще на вахту улетишь в случае чего. Но я бы не советовал, если честно, тяжелый режим в этой игре, потому что тупо у всех противников больше здоровья, это никакой вариации не добавляет новых.
1: Я не устраиваю тебе темную.
0: А вообще хочу отметить, что как будто Mortal Shell 2 это Souls-like для тех, кому тяжело в Dark Souls. Потому что, как будто имея опыт вот франшизы оригинальной Dark Souls-овской, здесь это прогулка по парку.
1: То есть можно сказать, что это Light Souls.
0: Да, да, это реально Light Souls. Во-первых, все происходит, все управление гораздо более отзывчивое. Потому что, будем честны, вся сложность Dark Souls в основном вырастала из того, что ваш персонаж это мешок с картошкой неуклюжий.
1: Как в «Принце Персии» на Дэнди играть. Когда нажимаешь кнопку за 6 шагов до прыжка еще.
0: Да, да, есть такая проблемка, а тут все очень отзывчиво. Плюс есть и увороты нормальные, не вот это вот бесконечно кататься как дурак, просто отступление в сторону. И контрудары есть, которые работают, в принципе, как в Секера, тоже из той же, в принципе, франшизы игр, создаваемых From Software. Но и здесь прикол, что каждый раз, когда вы контратакуете успешно атаку, вы проводите контратаку оружием противника. И это смачная анимация. Они мне так нравятся прям.
1: А потом возвращаете ему, типа, ну, извините.
0: Не-не-не, там как правило,
1: вы там что-то делали?
0: Там на тебя какой-нибудь тип, вот этот зомби-шахтер нападает с киркой, и ты у него отнимаешь, берешь, втыкаешь в нее с ноги, его вместе с ней запуляешь куда-нибудь в стену, и он уже из себя достает и идет снова. Но если это смертельное добивание, то там другое. И для всех видов противников разработали отдельную анимацию. Это на самом деле прям похвально. Ну и еще здесь одна из ключевых фишек игры, что вы меняете оружие только, и вот брони всякой нет, у вас есть оболочки, которые вы меняете, они сразу идут полностью с каким-то набором вот этого брони, обмундирования.
2: Это какая-то Warframe-тема?
0: Ну, не то чтобы. Но, в общем, здесь прикол, что у всех у них свои способности. Mm. Есть, которые, вот, типа, вот эта оболочка, которая может уходить в невидимость. Вы можете стелс-режим попробовать, грубо говоря. Есть прикольный персонаж, оболочка, которая останавливает время на небольшой промежуток. И можно... с кулаков наваливать кому-то, а потом время начинает идти вновь, и ему весь урон одновременно прилетает. Mm-hmm. То есть куча вариаций того, как вы будете играть, в зависимости от того, какую стилистику вы, в принципе-то, предпочитаете. Плюс огромный выбор прикольного оружия дальнего действия. И в отличие от всех вот этих вот Dark Souls'ов и прочего, здесь вы можете стать реальной угрозой. В какой-то момент это вот сцена Роршаха в тюрьме. Это вы застряли со мной.
1: А кооператив-то не завезли? Еще?
0: Пока что нет, но будем надеяться на самом деле, потому что вот тут-то бы он как раз-таки вписался очень хорошо. В любом случае, если вы любите Souls-серию, то тогда, я думаю, это, наверное, первая пародия, условно, на жанр, которая вполне себе вывозит уровень той же Elden Ring, по крайней мере, мне так показалось. Если вы любите Dark Souls, Souls-like все эти, заходите на игровые площадки, качайте Mortal Shell 2, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастробаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
10: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
11: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
10: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
10: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
5: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-070-940.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
12: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
12: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
3: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
12: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010.
14: Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 104. В Екатеринбурге 16:46, а с вами навигатор.
1: Тем временем радиопилоты из сеть салонов цветов Букетти.рф продолжают нашу традиционную акцию «Собери ребенка в школу». По 28 августа переходите у нас по ссылкам на сайте pilotfm.ru и решайте викторины. Для каждой возрастной категории имеется своя викторина. Это для будущих первоклассников, соответственно, начальной, средней и старшей школы. Каждый, кто правильно эту викторину решит, становится финалистом. А 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 счастливчиков, мальчика и девочку в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев» Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
2: На днях с выставки в Австрии украли маленьких Моцартов. Золотые фигурки мини-Моцартов выставили в саду дома композитора в его родном городе.
1: Они трясут головой, как вот собачки вот эти.
2: Они вообще не двигаются, они супер скучные. Я не знаю, вот, наверное, разве что из-за золота их украли. Но, в общем, все они 30 сантиметров примерно, то есть маленькие такие прям. И около 1000 штук.
1: Ты офигела! 30 что? Сантиметров маленькие для тебя, да?
3: Ой, ты нормально?
2: Простите, мальчики.
0: Очень даже большие, невероятно, гигантские,
2: да, в природе не бывает таких. В общем, выставка была посвящена 270-летию со дня рождения композитора. И
1: почему
2: тогда
1: количество Моцартов не совпадает?
2: Непонятно. Но теперь это совсем не совпадает. В общем, до 30 августа она должна была длиться. За несколько дней количество не слабо сократилось. 210 штук не досчитались. И организаторы вот сейчас, подсчитывают ущерб. Выставку пока прикрыли. В полицию обратились, там расследование завели, куда вот делась часть этого мини-оркестра.
1: Они золотые реально или просто позолоченные под цвет золота?
2: А я не нашла точную информацию. Где-то написано золотые, где-то написано золотистые. Знаете, золотистые, что это означает?
0: Смотрите, какая история. Мне интересно просто. Вот мы знаем, что есть маленький золотой Будда. Ему если животик потереть там сколько-то раз, то тогда можно желание загадать и деньги будут. Что надо потереть, где Моцарту и что дадут? Вот какой у меня вопрос.
1: Низкую ставку по ипотеке.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, у кого в багаже знаний осталось место под свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. Банки стали требовать включать риски прилета БПЛА в ипотечное страхование. Пока это точечная практика, прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах Белгородской, Курской, Брянской областей и в Крыму, пишет «Коммерсант». Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной, который был проведен 19 августа. Об этом ЯН сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, оба освобожденных – жители Академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет. Вместе со всеми их привезли в Белоруссию, откуда после оказания первой медицинской и психологической помощи их доставят на родину. В Свердловской области от укусов клещей за неделю пострадал 61 человек. Всего с начала сезона за помощью к медикам обратились более 17,5 тысяч пострадавших. Статистика нынешнего сезона в полтора раза ниже прошлогодней. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 123 человека, и у 250 выявлен боррелиоз. Эта клещевая инфекция выявляется в каждой второй лабораторной пробе, добавили в региональном Роспотребнадзоре. Предпринимательнице из Рижа суд назначил 2 года условно за организацию нелегальной миграции для рижевского хлебозавода. Женщина завезла 70 мигрантов из Шри-Ланки, Узбекистана, Таджикистана по туристическим визам, и они незаконно работали на заводе. В Свердловской области ненадолго установилась теплая сухая погода. Теплее всего будет в четверг до плюс 25 градусов, но уже в пятницу с европейской территории России к Уралу подойдет атмосферный фронт с дождями. Мошенники взялись за Канье Веста. В Роскачестве агентство ТАСС сообщили о фейковых сайтах продажи билетов на концерты американского рэпера. Злоумышленники создают сайты, которые визуально копируют официальные билетные платформы. Одинаковый дизайн, логотипы, схема зала и даже форма оплаты. После списания денег приходит письмо с подтверждением брони или сами билеты в формате PDF. Поэтому единственный способ не попасться – никогда не переходить по ссылкам из сомнительных источников и вручную вводить адрес официального билетного оператора в браузере. Kanye West выступит 10-11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Доллар 85.16, евро 98.73.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtoch.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: А солнце светит, потоки сгущаются вроде.
11: На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город».
12: Завтра утром будет влажно, там на прогнозах рисуют туман примерно часов до 8, но дождя до сих пор не видно. Небо весь день малооблачное, по температуре без особых изменений, днем до плюс 21, утром плюс 13, вечером плюс 18. А ветер подует совсем едва-едва, 1 метр в секунду с северо-востока.
13: Шахматисты любят, когда едва-едва. Отвечают Е4.
14: А еще вот, Валя, ты говоришь... Туман, дождя не видно. Так из-за тумана не видно.
15: Пилот FM.
16: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
17: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
16: И квартира в орбите.
17: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
16: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
18: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на nashtoch.dom.rf.
19: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
8: Ты
3: учишь английский? Я не учу. Я говорю.
20: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.

0: В Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто взял в попутчики радиопилот в столице Урала 3 минуты 6, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Правобережный Сити».
2: Отдельное приветствие тем, кто смотрит на нас в интернете. Вы всегда можете примкнуть к их числу. Подключайтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Мне, как обладательнице не очень хорошего зрения, показалась новость интересной.
0: Слушай, хватит, ты просто азиатка.
3: В общем...
2: Ну, что там в этой новости?
3: Ученые США связали развитие близорукости с недостатком фиолетового света. Человек приспособлен вот эволюцией к жизни на открытых пространствах с большим количеством солнечного света, а мы вот большую часть жизни проводим в помещениях, и поэтому не достает нам вот всего вот этого спектра волн.
2: Ультрафиолетового конкретно, или фиолетового цвета вообще не особо...
3: Фиолетового освещения, то есть здесь об этом речь.
2: Неонового вот этого, от которого очень известно в природе.
3: Наверное, в том числе, да, то есть холодное именно освещение. Короче говоря, это ведет, может вести к развитию близорукости. И взяли для того, чтобы это проверить, взяли детенышей. Тупай. Нет, взяли тупай. Это вот эти млекопитающие маленькие, которые похожи на смесь крысы с белкой.
2: Которые на самом деле никогда не пьянеют и постоянно жрут забродившие фрукты. Вот на них мы будем проверять.
3: Будем, да.
2: Они точно не на пьяном глазу.
0: Они за любой движ.
3: На них надели специальные очки, которые нарушают фокусировку и ускоряют как раз развитие близорукости.
2: Спасибо.
3: И на две группы разделили. Одни были в обычном освещении, а другим как раз больше фиолетового синего света
2: и
3: добавляли.
2: И тем, которые были во второй, стало все фиолетово на эту тему.
3: Вот как раз те, у кого было обычное освещение, у них упало сильно зрение, там минус 10-12 диоптрий за 2 месяца. А у тех, кто получал вот это вот фиолетовое освещение, у них вообще не было никакого развития миопии. Так что,
2: Я считаю, что ученых надо вот этих вот собрать всех вместе и тоже налепить очки? Эти очки, да, для начала.
3: Маленькие, причем вот эти специальные.
0: Да нет, типа тут же решение очень простое. Надо, ну, раз в день на пару часов на кварцевание глаза закрывать. И все, никаких проблем.
3: Спина болеть не будет, да.
0: Да, мы эти ультрафиолетовые лампы, как дураки, все детство к ушам прикладывали. Вот мы не знали, конечно. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Стоит проезжая от Краснодарской до Укромного переулка. Не радует ситуация на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. На Трудовой, Губахинской и проезжей что-то неприятное происходит. От Березовского тракта до Укромного переулка на Халтурина. Плотно от Опалихинской до Кирова и нужно терпеть на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Друг продает отличный автомобиль. Но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
10: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
13: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому желаю
1: комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
15: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
16: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
17: Помогите! Тону!
18: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
19: Спасибо, дружище!
20: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
21: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Уникальный.

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Уральский комитет автозвукового спорта». Доброго вечера всем, кто еще не знает, куда отбитое у судьбы свободное время направить. В Екатеринбурге 14 минут 6-го, а с вами навигатор, и сейчас будем выяснять, что у нас в городе по культурным событиям в рубрике «Афиша».
1: Свое отбитое время можно направить сегодня в 7 вечера, например, если прийти в театр «Дом писателя» на Пушкина 12. Там покажут пластический спектакль «Тени». Судя по описанию, постановка жутковатая. Пишут, что это пластический кошмар по мотивам сказов Бажова. Погружение в ледяную утробу.
2: Не менее отбитое, чем время, в принципе, которое...
1: Абсолютно так. Ледяная утроба уральских гор. Вот это вот все. И при этом вообще без слов весь час спектакля. Звучит интересненько.
2: Хотелось бы субтитры хотя бы. Или пояснения от авторов.
0: Ну или чтобы утроба была теплой.
2: Ну, мне вот горячую дали, наконец-то.
1: О, с теплой утробой.
2: Ну, она ржавая. Ржавая теплая утроба.
1: Бывает такое.
0: Ну, это, знаешь, не откусывай руку, когда палец дали.
1: В общем, билеты от 900 рублей, 16+. К 7:30 можно прийти в ресторан «Либург» 19:05 в Пассаже на Вайнера 9 на 4 этаже. Там будет музыкальный вечер от театра «Турдус» в формате квартирника. Называется «Музыкальная терраса. Белая вечеринка» или «Белый лотос». И для вас кавер-группа «Бенгер» сыграют известные песни с летними, немножко мистическими настроениями, чтобы вы там отдохнулись, последними деньками насладились.
2: Это там за трешку.
1: Это, нет, там за тысячу.
2: За тысячу.
1: За тысячу. Нормально, сюда пойдет. Дресс-код Total White, да, чтобы
2: вспомнил,
1: вы все знали.
2: White Power!
1: Осуждаю! 12+. А к 8 вечера можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. С концертом выступит Зоха. Знали ли вы о нем что-нибудь? В общем и целом, если...
0: Зохана знаю.
1: Не шутите с Зоханом, да? Если не знакомы с его творчеством, он исполняет
2: Понятно.
1: Альтернативу с элементами поп, панка и электронщины. Депрессивненько, но мелодично. Поет про любовь и всякие внутренние человеческие конфликты. Билеты от 1100 рублей, 16+. И еще к 8 вечера можно прийти в стендап-бар на Радищева 31. Там будет надежный микрофон. Все еще проверка нового материала, но уже только от опытных комиков. Так что шанс посмеяться возрастает. И в любом случае стендап как будто бы всегда хороший вариант вот провести время после работы как-нибудь. Билет стоит 300 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
3: Информация на правах рекламы.
4: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: Пилот. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто проводит его в компании «Радио Пилот» в столице Урала. 20 минут шестого, а с вами вечерний навигатор.
2: А тут в Токио открыли магазин, в котором можно воровать сладости, разве что за деньги. Посетителям нужно заплатить 1500 рублей примерно. После этого дается 60 секунд, и за это время вы можете попытаться вынести все, что получится. На что
3: не понимаю концепцию воровства, похоже.
2: И при этом надо не попасться на глаза ни сотрудникам, ни камерам видеонаблюдения. То есть, если заметят, уходишь пустой. И в сети уже есть видео, где, ну, вот от первого лица вот эти повы, где на картах по стелсу, по полумрачному вот этому помещению ребята что-то вот между полками ползают.
3: Надо еще, знаешь, аниматоров в костюме группы «Воровайки», чтобы они еще музыка играет, закончилось, надо быстро сесть на стульчик. А кто не успел, тот сядет по-настоящему.
2: Это челлендж.
1: Учитывая, как часто в Японии появляются вот эти истории а-ля «мы сделали что-то, чтобы успокоились извращенцы», или «мы сделали что-то, чтобы успокоились преступники, душу отвели». Я переживаю, нет ли там на горизонте комната для поножовщины. Заходите незаметно там.
2: Ну это как у нас вот эти комнаты, где можно там разбить телевизор, побить посуду.
3: Я смотрел... Любая комната, в принципе.
2: Действительно.
1: Ой, ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
4: Имейте уважение, продолжайте движение.
0: Навигатор. Реклама.
5: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
6: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
7: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
14: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
15: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
16: Жиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
17: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье. Не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
18: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семей. семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
20: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.

0: Спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Специализированный застройщик. Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-10-32.
1: Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала половина шестого. А с вами навигатор, и пришло время конкурса «Кто это за слово?» Нет, «Кто сказал?»
2: Зазвонился к нам Сергей, работающий водителем. Металлолом возит. Привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Скажи, а происхождение этого лома тебе известно? Там нет канализационных люков, их это уже атрибуты прошлого, или все еще попадается такое?
4: Да не знаю даже, я не смотрю.
2: Не смотришь? Стараюсь не оглядываться.
1: Ну да, нет, а прикинь, ты везешь какие-нибудь длинные трубы, арматуры, и недавно посмотрел пункт назначения. Лучше не знать просто, спокойнее ехать будет.
2: Скажи нам, Сергей, ты в курсе нашего конкурса, или стоит о нем рассказать поподробней?
4: Да нет, знаю.
2: Знаешь, тогда вот для тебя следующая цитата и три варианта ответа, кто же это сказал.
3: «Я ухожу, вот и все». Кто это сказал? Возможно, это фраза Ельцина о своей отставке. Может быть, это был краб Себастьян из мультфильма «Русалочка», либо это цитата Эдварда Каллена из саги «Сумерки».
2: «Я ухожу, вот и все». Вот кто это сказал, как ты думаешь?
4: Наверное, третье.
3: Эдвард Каллен.
2: Из саги «Сумерки». Да. Звучит как подростковый.
3: Драма «Квин».
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Ну не говорил он так, к сожалению. Не расстраивайся. Звони в другой раз. 237-104.
1: Слушайте, недаром у него в имени есть Кал.
2: Алло.
1: Добрый вечер.
2: Фамилия на самом деле.
1: Да, ну фамилия.
2: Как тебя зовут? Представься, пожалуйста.
4: Евгений.
2: Евгений, слушал ли ты задание или стоит повторить?
4: Слышал.
2: И как думаешь, чьи это слова?
4: Ельцина.
2: На самом деле он сказал иное. Он сказал: «Я ухожу». Ну, точнее, «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Вот так он сказал.
5: «Я всего этого хватит».
2: 237-104. Алло, алло.
3: Привет.
5: Мне спать пора.
2: Как тебя зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
2: Алексей, какой же ответ остался единственно верным, как ты считаешь?
4: Естественно, из «Русалочки».
2: Ну, конечно, да. Себастьяна, кто же еще? Любит повыделываться.
3: Да.
2: Вроде на третьих ролях, но строите себя, не пойми кого.
3: Да вот хороший, харизматичный персонаж на самом деле.
1: А еще его озвучивал, по-моему, Кастелланета, который Гомера в «Симпсонах» озвучил.
2: Я знаю, что он Джина озвучил, насчет Себастьяна не помню. Алексей, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе.
4: Спасибо.
2: Сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
6: Навигатор! Информация на правах рекламы.
7: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
8: Застройщик ООО «ЗЖК Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Стоит Норильская, от фронтовых бригад до проезжей. Движение затруднено на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей. От Барьерной до Укромного переулка. Не крутятся колеса по Ленина от Восточной до Хохрякова. На Щербакова застряли от Прониной до Павлодарской. Проезжее название не оправдывает от Краснодарской до Норильской. И нужно потерпеть на стрелочников. От Челюскинцев до Черепанова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Абухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. О, Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан». На любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе и правилах проведения сроков месте пройти получения призов на acfismastop.ru.
2: Будущие отличники, у нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в Гиперленте. Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
3: Лента.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Пора узнать, что, где, может быть, даже почему происходит из свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины, его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз, устанавливал взрывчатку на трубопроводе. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала этого года выросли на 81%. За 7 месяцев этого года у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на городское управление МВД. Приговор лыжнику, который избил школьника на Уктусе, оставили без изменений. В январе этого года 39-летний Яков Шушарин напал на 13-летнего подростка, который на бублике скатился со склона и сбил с ног супругу Якова и едва не наехал на его 4-летнюю дочь. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы, ссадины и перелом носа. 16 июня этого года Чкаловский райсуд назначил Якову Шушарину 4,5 года колонии поселения. Также он выплатит 400 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего. Подсудимый обжаловал приговор, но Свердловский областной суд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция екатеринбургского цирка выполнена на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Сейчас рабочие занимаются отделкой трибун, монтируют внутренние инженерные системы, проводят благоустройство прилегающей территории. В цирке устанавливают современные системы освещения, звуковентиляции, противопожарной защиты. Реконструкция екатеринбургского цирка началась в 2023 году. Все работы планируют завершить в 2027. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центре избиркома сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. В ЦИКе добавили, что прислушиваются к тому, что говорят наблюдатели, если речь идет о практической стороне проведения выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, напишет книгу о сестре и впервые подробно расскажет о ее жизни. Выход книги приурочит к годовщине трагической гибели принцессы в августе 1997 года. Доллар 85.16, евро 98.73.
5: Информация на правах рекламы.
6: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
7: Узнайте правду, цветоводы. На радиопилот. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
8: Период благосклонности погоды пока продолжается. В этот четверг снова никакого дождя и почти никакого ветра. Подует с северо-востока со скоростью всего лишь 1 метр в секунду. Ожидается малооблачное небо. Примерно с 4 до 8 утра будет туманно, а значит влажно, а значит зябко, учитывая плюс 13 на термометре. Потом уже потеплее. Днем прогреется до плюс 21, вечером плюс 18.
9: Надеюсь, бомжи нас услышали.
1: А я вот наоборот, знаешь, хочу надеяться, что не целевая это наша аудитория.
9: Ну, как бы, чтобы не замерзли, то с утра.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
13: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
12: А свою машину я смогу сдать?
13: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
12: А колеса в подарок дадут?
13: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
12: Где купить Хавейл Джолион?
13: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
3: только не китаец.
10: Сказали бы вы до встречи с гибридом Exlantix ET.
11: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
14: 469 лошадей.
11: Пневмоподвеска.
14: Разгон до сотни за 4,8.
11: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Exlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
15: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Добрый вечер всем, кто колесит по столице Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 4 минуты седьмого, с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Правобережный Сити».
3: Всегда можно стать к нам чуточку ближе, буквально за пару кликов. Подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
4: Тут в Нижегородской области обнаружили самого продуктивного удаленщика. Он взыскал 5,5 миллионов рублей сразу с 6 работодателей. Он на всех работал одновременно. В какой-то момент решил уйти с основной работы, где был устроен официально, только там он был устроен официально, на должности руководителя отдела закупок. В общем, там ему выдали выходное пособие 700 тысяч рублей. Параллельно с этим он неофициально выполнял вот схожие обязанности в других компаниях. Все бы ничего, но ему начали везде задерживать зарплату. И ну, раз у него есть успешный кейс с этими вот 700 тысяч рублей с официального места работы, он решил повторить, обратился в суд, подал иск на 5 компаний сразу, а те говорят, что не мог
3: вообще
4: он...
3: Вообще у них не работает, да?
4: Да, говорят, и вообще не мог он все свои обязанности в 6 компаниях выполнять хорошо, потому что там занятости больше, чем на 24 часа в сутки.
1: Так.
4: То есть просто не мог физически.
3: Так в итоге... я не делал ничего, все нейронки за меня.
4: Вот мужчина пришел с переписками, рабочими документами на руках в суд, по которым стало ясно, что все он действительно успевал, и работодатели обязали рассчитаться с ним, оформить сведения о работе, там перечислить страховые взносы. В общем, набежало 5,5 миллионов рублей.
3: Какая-то ответственность за то, что он работал неофициально и выжидает.
4: Непонятно. Вот об этом умалчивает история.
1: Как будто история зато рассказывает очень важное, говоря про удаленщиков и как они работают. Mm-hmm. Если в итоге они такие, да невозможно, а посчитали, все, он успевал в нужном объеме. Не такая у вас сложная работа, ребята, не правда ли?
3: Удаленщик, он же происходит слово «удалить». Правильно понимаю.
1: Вот он и удалился. Красиво. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Стоит ЕКАТ от реки Березовка до 13-го километра. На Трудовой, Губахинской и проезжий затор. От Березовского тракта до Укромного переулка. Пробка на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей. Не едется по Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной, и на Крауля нужно потерпеть от Токарей до Репина.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
11: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
12: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
11: Лос-Маркет.
10: Гарантия не на словах, а на деле.
12: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». Уверен, 116-965-81-15-330.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимур Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
4: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
3: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
3: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
2: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
3: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nashtachkom.rf.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
6: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
5: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
5: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
4: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк Лимпопо. Доброго вечера всем, кто еще не знает, куда себя сводить. В Екатеринбурге 18 часов и 14 минут, а с вами навигатор, и сейчас узнаем, куда же в рубрике «Афиша».
1: Завтра можно к 6:30 прийти в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2 на постановку 3 сюжета для небольшого спектакля. 3 периода в творчестве Чехова в исполнении одного актера, да, это моноспектакль. Антон Зольников поделится своими ощущениями по поводу жизни и творчества писателя. Если вы тоже Чеховым увлечены, сходите. Билет стоит 750 рублей, 12+. В пятницу 21 августа можно к 7 вечера прийти в театр «Открытая сцена». Там покажут лирическую комедию «Сумасбродка» про начинающего коллектора. Он пошел взыскать долг очередной и столкнулся с очаровательной должницей, у которой на каждый его довод находится свой какой-то аргумент. В общем, слово за слово, парень
0: скважину ей залепил.
1: Билет стоит 1200 рублей, 16+. В субботу 22 августа можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Там будет танцевальная вечеринка «Юность», дискотека 90-х, нулевых и десятых. Вечер старой доброй ностальгии, короче говоря, по первым дискотекам, выпускному, летним тусовкам, прочим шалостям, которыми вы занимались. Хиты прошлых десятилетий вживую для вас сыграет кавер-группа. Можно еще в Сегу или Дэнди зарубиться, аквагримом себе что-то на лице нарисовать, и все это до самого утра.
2: Билеты... Переводки из Малабара будут.
0: Я вот тоже думаю, аквагрим — это не наша тема была. Тогда еще этим не занимались.
1: Ну вот, недочетики сразу, да? Билеты, в общем, от 500 рублей, 18+. А в воскресенье 23 августа можно к 4 дня, получается. Это же день еще, 16 часов.
2: Можно сказать так.
1: Можно прийти в летний театр на Мичурина 230, корпус 25, на концерт классической музыки. Музыки, хиты «Союз мультфильма» в исполнении молодежного симфонического оркестра вместе с вокалистами, как вот правильно. Именно так. Песни из «Ну погоди», «Бременских музыкантов», «Каникул Бонифация» и других культовых мультфильмов для вас, получается, сыграют. Это отличный вариант, по-моему, чтобы вместе с детьми культурно время провести, и чтобы вам тоже было интересно. Билеты от 500 рублей, возрастных ограничений нет. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест НБ».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
2: Доброго вечера всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. Столица Урала 20 минут седьмого. А с вами навигатор, который сейчас эти знания проверит в конкурсе «Городской квест».
0: К нам впервые дозвонился Руслан, работающий в сфере строительства. Привет, Руслан!
3: Привет!
4: Здорово.
5: Добрый вечер!
0: Расскажи, почему только сегодня решился ты к нам все-таки дозвониться?
5: Что-то решил попробовать, вот удачно как.
0: Да, а то обычно люди жалуются, вот столько-то лет пытаюсь дозвониться, думаю, да как так? Вот Руслана с первого раза вышла.
2: Да, мне кажется, что просто первый раз правильный номер набирают.
0: Возможно. Руслан, хорошо ли тебе известен Екатеринбург, или есть какие-то районы, в которых ты и не бывал никогда?
5: Да нет, везде вроде побывал.
0: Ну вот давай проверим, хватит ли этого для того, чтобы сдать наш экзамен. Три вопросика у нас для тебя имеется. На каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Разминочный вопрос. Какую из этих улиц можно встретить на изоплите? Физиков, шизиков или фиксиков?
5: Физиков.
0: Ну, конечно, да. Разминочным вопросом мы раскидались.
2: Двигаемся дальше. Скажи, какую из улиц можно встретить на Химаше? Чернышевского, Черняховского или Черноярскую?
0: На Химаше.
5: Черняховского.
0: Черняховского — это правильный ответ. А помнишь ли, где Чернышевского и Черноярская улица?
5: Чернышевского. Ну, в центре вроде.
0: Чернышевского в центре, а Черноярская знаешь где?
5: Понятия не имею.
0: Уралмаш, если микрорайон Веер взять, она именно там. А вот третий вопрос, мы с тобой поговорим о районе птицефабрики, а именно про Хромцовскую улицу, идущую параллельно Варшавской. Вот как ты думаешь, через кого или чего Хромцовская улица получила такое название? Первый вариант — в честь уральской революционерки Зои Прокофьевны Хромцовой. Второй вариант — в честь названия села в Свердловской области. Третий вариант — в честь комбината по получению хрома, расположенного на этой улице. Хромцовская улица.
5: Третий вариант, скорее всего.
0: То есть, что-то помнишь, что там какой-то комбинат по, собственно, получению хрома расположен? И поэтому кажется логичным.
2: Все в Советском Союзе хотели хромовые диски, мы помним.
0: Да, хромирование — это было круто, по крайней мере, сначала. Итак, это твой окончательный ответ, что это как-то связано с комбинатом?
5: Ну, скорее всего, да. Давайте так.
0: Хорошо, принимаем твои варианты ответа. Что ж, рыбосом выиграешь, но потом... Ведь Хромцово — это село в Белоярском городском округе. Именно в честь этого села и улицу назвали.
2: Но ничего страшного, расстраиваться не стоит, потому что не единственный это способ получить подарок от Радио Пилот. Также это можно сделать, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
6: Информация на правах рекламы.
7: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.

0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
2: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: Lucky Motors.
11: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
12: В Гиберленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
13: Лента.
14: В Монетке вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
15: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.

0: Код. Звание.
1: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 18 часов и 31 минута, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Трудовая, Губахинская и Проезжая по-прежнему дружно стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. На Куйбышева ситуация не радует от Бажова до 8 марта. Затруднения есть на Московской от Хомякова до Куйбышева. Вяленький какой-то поток на Гурзувской Куйбышева от Белореченской до 8 марта. На Московской плотно от Объездной до Волгоградской. И нужно потерпеть на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Александр, можешь подсказать, вот как первый автомобиль до 500 тысяч?
2: Надо что-то очень простое брать. Вот прям серьезно. Конечно, кто-то сейчас скажет, блин, только правый руль. Да, я тоже начинал либо с отечественного, либо вот с правого руля. И перебирал много. Конечно, надежность есть там и так далее. Самое главное тебе не упираться в гламур. Вот прям серьезно, потому что вот именно в этой цене, там, в районе там, 400-500, смотреть что-то красивенькое абсолютно бессмысленно, честно. Потому что, к сожалению, ты получишь автомобиль либо не в кондиции, либо уже такой в предсмертном состоянии, когда придется уже кардинально другие деньги вкладывать. Приведу пример, да, у меня родственничек тут нашел Opel Tigra, знаешь такой, да?
3: Да.
2: Вот. Все красиво, со спойлерами там и так далее. Бах, то одно, то другое, то пятое, то десятое. Денег на ремонт нет. И заработок еще не позволяет как бы содержать автомобиль на полную. Поэтому бери что-то крайне простое. А это что? Это, скорее всего, пробежные Logan и Nexi акценты смотреть, либо правый руль, в зависимости от твоих воззрений уже. Тут как бы 50 на 50. Я ни к чему не подталкиваю, ни от чего не отговариваю. Потому что бюджет весьма ограниченный. Можно взять что-то небольшое, там, а-ля, я не знаю, Chevrolet Aveo, например. Что-то типа такого, там, Lachetti те же самые. Они звезд с неба не хватают, но вполне функциональны, да, и пробеги на них

0: большие будут, но при этом весьма-весьма крепкие машины. Простецкие, я бы так сказал.
1: Ну, это вот по поводу акцента. Вот,
0: ну, основные, как бы, темы, которые тебе придется пройти, это, конечно, проверка доскональной машины, но чем она проще, тем проще ее прочитать. Там в основном будет у тебя металлоконтроль механический, то есть ты поднимешь машину, надеюсь, ты все-все-все везде проверишь. Я прям всем рекомендую, друзья. Я знаю очень много людей, которые не проверяют машины, абсолютно непонятно по каким причинам. Ну, потратьте вы лишние деньги и время, чтобы себя обезопасить в будущем. Машин достойных очень мало. И хочется поинтереснее, придется увеличивать бюджет в 2, а то в 3 раза. Ну и даже там проблемы могут быть с подбором, потому что в каждой категории сейчас проблематично.
1: Понял.
0: Потрать время, потрать силы, напряги тех, кто, возможно, если есть кто-то из родственников, содержащих машины, пусть они тебе посоветуют специалистов, которые технически проверят машину. И так далее. По акценту могу сказать, вполне добротный, нормальный вариант. Просто надо смотреть, в каком состоянии он придет к тебе. Благодарю вас, друзья, за внимание и звонки. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на atsedifismastop.ru.
2: Вечернее шоу на радио «Пилот».
3: Навигатор.
4: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1 в Екатеринбурге. 18:41, а с вами вечерний навигатор.
5: Экономическая тенденция у зумеров появилась — требовать деньги даже условно за половинку авокадо. Некоторые платежные приложения просто сделали дележку расходов максимально точной, и теперь можно вернуть не половину счета, а конкретно вот условно стоимость 2 бокалов вина, устриц, половинку тирамису, там вот эта вот история.
6: У кого вернуть, от кого забрать-то эти половинки? У государства?
5: Нет, когда вы там в ресторан ходите, например, да, и вот там можно поделить все очень точно.
6: Понятно.
5: И вот один новостной бизнес-портал приводит истории, что вот когда друзья выставляют друг другу счета, буквально там за каждый пункт, чтобы все было четенько, потому что...
6: Они не друзья, по секрету скажу.
5: Ну вот, а вот есть истории, вот одна...
6: Это те, кто приходит с электронными весами.
5: Да, ну вот такие ребята. Одна девушка получила счет за треть ужина, на который, на собственный день рождения, там ее подруга привела парня, заказала дорогие морепродукты, которые именинница не ела из-за аллергии, плюс она выпила больше нее, а платит все равно треть. И вот по опросам 76% зумеров хотя бы раз не получили обратно все деньги, которые потратили на общую поездку и мероприятие. И вот с этим типа надо что-то делать, поэтому такая вот история происходит.
6: Решение очень простое, не ходите.
4: Мне на самом деле прям реально немножко грустно от этого стало. Я думаю, в натуре какие вот эти вот вонючие поведения развиваются у молодых поколений? Ну, потому что у нас было диаметрально противоположно, когда такой: да я не пойду, у меня там денег нет. И те все такие: ничего не надо, приходи просто, ну, забей, забудь.
6: В следующий раз ты заплатишь.
4: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
0: Продолжайте движение.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
13: Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
14: Жилой квартал «Никольский».
1: Расстройщик от «Застройщика». ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
16: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
1: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто настроил свои антенны на прием важной актуальной информации. На радио «Пилот» для вас готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Банки стали требовать включать риски прилетов БПЛА в ипотечное страхование. Как пишет «Коммерсант», пока это точечная практика. Прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах. Чаще всего это касается Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма. Чаще риск оформляется не отдельной строкой, а через покрытие падения летательных аппаратов, военных рисков, терроризма или противоправных действий третьих лиц. За последний год число запросов на страхование имущества физлиц с учетом риска БПЛА выросло более чем в 10 раз. Расширенное покрытие может повысить цены на страховку на 10-20%, говорят эксперты. В Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу директора компании «Ермак Медиа» Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей супруги. По версии следствия, обвиняемый в конце прошлого года нанял в качестве пособника свою знакомую, пообещал ей деньги и автомобиль за совершение убийства бывшей жены. Посредница наняла исполнителя, который 12 января плеснул кислотой в лицо жертвы. Она осталась жива, но лицо обезображено. Организатор преступления вину не признает. Уголовные дела соучастников выделены в отдельные производства, пишет портал «Сигнал». День народов Среднего Урала в Екатеринбурге станет частью программы Международного фестиваля молодежи и пройдет 12 сентября в парке Маяковского. В программе тематические, интерактивные, спортивные мероприятия, ориентированные на молодежь. В Екатеринбурге на месяц перекроют участок улицы Серова между домом номер 72А и домом номер 27 на улице Циолковского. Здесь будут строить теплосеть. Ограничения вводятся с 31 августа по 30 сентября. Объехать зону можно будет по улицам Циолковского, Сурикова, Авиационной, Айвазовского. Общественного транспорта перекрытие не коснется. Журнал «Вог» выбрал самую стильную собаку 2026 года. Победителем ежегодного конкурса «Дог» стал итальянский грейхаунд по кличке Серспад. За титул боролись питомцы со всего мира. В финал вышли 25 участников, но победил Серспад. Жюри покорили его идеальное спокойствие, проницательный взгляд, а также то, что он умеет красиво лежать со скрещенными лапами и прыгать выше своего роста. Судьи учитывали также общее очарование. Доллар 85.16, евро 98.73.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город».
1: Завтра, 20 августа, судя по прогнозам, последний относительно сухой день на этой неделе. Разве что утром ожидается туман, а так без дождя. Его мы ждем в пятницу. Небо весь день обещают малооблачное. Температура воздуха днем плюс 21, утром плюс 13, вечером плюс 18. Зато ветра считайте, что не будет. 1 метр в секунду с северо-востока.
2: Вот он какой день относительно сухой.
3: Пилот FM.
4: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Ты учишь английский?
9: Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто приземлился на волне пилота в столице Урала. 3:08, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Правобережный Сити».
2: 19 августа на календарях. Сегодня отмечается день превращения в бабочку. Символический праздник о том, чтобы вот мы все стремились стать лучшей версией себя.
3: Но
2: красивыми,
3: для этого нужно
2: прекрасными.
3: Быть в коконе несколько месяцев.
2: Посидеть маленько, да, надо. Из профессиональных праздников отмечается День врача китайской медицины.
0: Подожди, я сейчас подумал, в натуре, ну, ребята, бывшие сидельцы же, похожи своего рода на бабочку. Он, потому что в кокон заходит на несколько лет, выходит раскрашенный весь.
2: Ну да, есть, есть. И помимо врача китайской медицины, которых мы поздравляем, еще отмечается День городошного спорта.
3: Вот они!
2: Те самые, да. Есть информация, что Суворов, один из первых вообще обратил внимание на эту приколюху, как на способ тренировки. Он брал с собой в поход пару личных бит и на привалах соревнования проводил среди бойцов своих.
3: Они не знали, что это соревнование даже.
0: Думали, он просто буллит.
3: Вот я взял пару бит, сейчас посмотрим, кто совершит куль бит.
2: Есть сегодня именинники. Во-первых, день рождения русской тельняшки сегодня. Она появилась 152 года назад, когда император Александр II вот подписал указ.
3: Что-то пролил бело-синее.
2: Да, он закрепил тельняшку как обязательный элемент формы моряков. И Всемирный день фотографии. 187 лет назад широкой общественности представили...
3: Блин, показаны первые счетчики фото, вот фотографии метод... как раз в 20-х числах.
2: Метод получения фотографии, который называется дагеротип по имени изобретателя Луи Жака Монде Дагера.
3: Да, да, там надо было полчаса сидеть просто.
0: Полчаса.
3: Не шевелиться.
0: И долгое время считалось, что не круто улыбаться на фотографиях, что там какая-то история была же, что улыбка считалась поведением бедняков беспонтовых.
3: Как и загар, знаешь, считалось, что это тема для бедных. Все остальные прячут от солнышка, вы что?
0: Перевернула так перевернула.
2: Также отмечается День почтовой марки или День филателии. Поздравляем коллекционеров и экспертов в этой области. И празднуется Международный день подражания Джа-Джа Бинксу, который вот персонаж расы гунганов и Звездных войн.
3: Зачем подражать-то ему? Зачем? Что-то придумал?
2: Зачем неграмотно разговаривать, да, вы хотите сказать?
0: Да, да, он же там странные какие-то формулировки вечно использует. Типа, миса, та-та-та-та-та, миса.
2: А у нас же еще это адаптировали так, что моя сказать, моя звать.
0: Они были близки. Ну, ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками. Поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла стоят по-прежнему. Трудовая, Губахинская и проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Пробка на Серафима Дерябина от Волгоградской до Объездной на Базовом переулке. Затор от станции Пионерская до Кольцовского тракта. Плотно на Евгения Совкова от дороги на Медный до Ручейной. И нужно терпеть на Вильгельма Дегенина от Павла Шаманова до Краснолесья.
2: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Точность света. Широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла, новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
11: Турбо-картинг!
1: вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
15: Эх, прям как у нас.
14: А дальше?
16: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
17: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
18: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
19: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
20: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
22: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
23: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 300.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 15 минут 8. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню».
0: На связи с нами Ирина. Она работает секретарем в школе. Привет.
2: Привет. Привет.
3: Здравствуйте.
0: Скажи нам, Ирина, как ты относишься к слову «секретарша»? Не используешь ее в повседневной?
3: Нет, нет, нет, конечно же нет.
2: А почему?
3: Ну, потому что секретарь, это все серьезно.
2: Ну, то есть ты
0: Шапот
2: против феминитивов, да, в названии профессии? Считаешь, что это несерьезно?
3: Конечно, нет.
0: Вот, вот он, патриархат наш. Победил все-таки.
2: Вот так вот.
1: Так а чем мы его зря, что ли, тысячелетиями устанавливали?
0: Скажи нам, Ирина, а кто у тебя из русских исполнителей любимчик? Есть какой-нибудь?
3: Ой, ну это, скорее всего, старый русский рок какой-нибудь. Ну, из нового тоже что-то слушаю не так часто.
0: Ну вот со старым русским ты угадала, у нас Филипп Киркоров сегодня. Небольшой фрагментик.
3: Подождите, у меня группа поддержки в машину пришла. Я сейчас из машины выйду.
0: Хорошо.
1: Даже у меня нет группы поддержки.
2: От группы поддержки подальше ты
3: утишь? Конечно, у меня ребенка забрала, она все знает.
1: Ага. Своего? Просто какой-то мимо пробегал.
0: Теперь мой. В общем, Филипп Киркоров, небольшой фрагментик из трека под названием «От ада до рая». Прямо, видимо, автобиографическое что-то. Одно слово, мы в тексте закрыли визгом наши резиновые шилы.
1: Не, он в другом направлении.
0: Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готовы расчмакивать?
3: Ну, давайте.
0: Ну, полетели.

0: Вот опять вот табор уходит в небо, вот что-то такое, темное пятно у него, затемнение в виде домика.
1: Я слышу впервые, но вот мне кажется, там должно быть слово «дно».
0: Это его любимое слово.
2: Тебе не кажется?
0: Да, действительно. Абсолютно верный ответ. Поздравляю с победой, Ирин. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикните нам.
3: Офигенно.
0: 3-4.
1: Офигенно.
4: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акции до 31 августа 2026 года.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: «Уралмаш» не будет прежним!
10: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
11: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
10: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
13: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
14: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
14: «Черри», «ЛГ», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
15: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
3: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: работе.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла на дорогах наших. Стоят Губахинская и проезжая от Мурзинской до Укромного переулка. На Вильгельма Дегенина движение затруднено от Академика Сахарова до Краснолесья. Подстаивают на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. На Амундсена ситуация не радует от Академика Бардина до Объездной. Плотно на Космонавтов по классике от Полевой до Бакинских комиссаров. И нужно потерпеть на Московской от Объездной до Волгоградской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинниковой легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ИП «Дылдин Иван Владимирович». Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии на Гурзуфской, 44. Сайт rimzona.ru.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто мчит домой вместе с Радио Пилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора выяснить, что там происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
2: Уже скоро в Пекине пройдут всемирные игры человекоподобных роботов.
0: Угу.
2: В частности, с 22 по 26 августа на крытом стадионе, который для скейтинга вообще-то был предназначен, пройдут всемирные игры человекоподобных роботов, для участия в которых заявлено 2056 роботов от 666 команд. Ой-ой-ой, из 16 стран, включая Китай, США, Германию, Японию и Бразилию. Самое большое представительство, конечно, у Китая, за которое будет выступать аж 641 команда из тех 666. У них почти 2000 роботов, представляющие 157 компаний и 200 научно-исследовательских университетов. В рамках игры запланировано 51 соревнование и 1301 матч. Причем будет настольный теннис, тяжелая атлетика, прыжки в длину и даже перетягивание каната. Ужесточили правила автономного управления, чтобы стимулировать техническое развитие роботов. На большинстве легкоатлетических и соревновательных мероприятий теперь запрещено дистанционно управлять ими, а лимит времени в беге на 100 метров снижен с 3 минут до 1. Кроме легкой атлетики, количество состязаний, основанных на сценариях, увеличилось до 21. Сражение будет в 9 смоделированных средах. Отели, заводы, библиотеки, торговые центры, прям арены. В специализированных соревнованиях проверяется мелкая моторика роботов, например, в прокладке кабеля или сборки инструментов. Как заявляют организаторы, как только роботы освоят навыки преодоления последнего метра, это слово в кавычках, они смогут превращать медаль в заказы и переходить непосредственно на соревновательные арены, на реальные рабочие места.
0: Каким, черт возьми, образом? Потому что я думаю, изначально вот такое, а для кого это? И, ребята, я думал, что изначальная идея роботов — это чтобы они делали за нас всякое, а в пинг-понг как будто я и сам с кайфом поиграю.
2: Слушай, недавно же рекорд Усейна Болта побил робот и прыгнул выше, чем человек, так что доставщики точно уже начинают напрягаться.
3: А ты видел видео, как он побил рекорд? Он так смачно в стену врезался после этого.
2: Ну, это в конце. Это когда он понял, что будет работать всю жизнь. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь с навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
6: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Азиатка тут, японочка молодая, решила превзойти всех в искусстве геймдейва, геймдизайна, угу. И превратила свою грудь, кстати, грудь красивая, да, в геймпад для денди. Провела провода так, подцепила, короче, к одежде, что играют старые игры с помощью нажатия на грудь. Ну, то есть определенные зоны у нее на груди, которые символизируют определенные...

0: Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
1: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый 70-75 граммов 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Жиши, пиши с буквой И. Чаща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.

0: Россия. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте противополучения призов на acedifisvostok.ru.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
0: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто заканчивает трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающий удочки до завтра вечерний навигатор.
1: Но перед этим любопытный факт. Япония в 2011 году превратила старые телефонные будки в огромные аквариумы с золотыми рыбками. Вот одна компания занялась как раз преобразованием старых телефонных будок в своего рода живые экосистемы, наполненные яркими золотыми рыбками. Сам телефонный аппарат, как, впрочем, и другая начинка телефонной будки, остаются внутри. Каждая кабинка герметично подсвечена изнутри и тщательно обслуживается, чтобы радовать глаз разноцветными золотыми рыбками, которые плавают вот среди стеклянных пузырьков и отражений в городской среде.
2: А звонить с чего?
3: Сома?
0: А я вот еще думаю, на самом деле это же просто визуальная приколюха и не более того. И это в современном мире, где у нас всякие 4К-мониторы есть, я думаю, что-то есть в нас в людях. Нам нужно что-то живое эксплуатировать. Не по себе нам.
2: Вот когда вот этот скринсейвер смотришь с аквариумом, ну не то. Ну совсем не то. Нельзя постучать по стеклу. Рыбка.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
2: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
4: Всем пока!

0: навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Пора узнать, что, где, может быть, даже почему происходит из свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины, его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз. Вместе с другими участниками устанавливал взрывчатку на трубопроводах у острова Борнхольм в Балтийском море. Именно такой версии придерживается надзорное ведомство Германии, сообщает ТАСС. По данным следствия, перед совершением преступления диверсанты арендовали яхту по поддельным документам и на ней доставили взрывчатку на место. Ранее в Италии был задержан еще один фигурант Сергей Кузнецов. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала года выросли на 81%. За 7 месяцев у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%. Об этом рассказал начальник городского управления МВД, полковник полиции Виктор Позняк. По его словам, в условиях роста интернет-активности несовершеннолетних сотрудники полиции фиксируют заметное увеличение числа случаев мошенничества среди подростков. Мошенники используют все более изощренные методы и подстраиваются под обстановку, рассказал Виктор Позняк. Жителям Академического района придется еще немного посидеть без горячей воды. Как предупредили в местной управляющей компании, в микрорайоне пройдут опрессовки с 2 часов ночи 22 августа до 8 утра 24. Температура горячей воды будет снижена, а с 8 утра 24 до 8 утра 26 августа горячей воды не будет вовсе. При этом у всех жителей Екатеринбурга завтра должна быть горячая вода. Городские власти обещали, что 20 августа все последствия недавнего кризиса с водой будут устранены. В какие-то микрорайоны воду уже дали. В Екатеринбурге лихачи на БМВ устроили опасную поездку по улицам Токарей и Бебеля. Пассажиры ехали, высунув ноги из окна, а потом и вовсе вылезли сами, усевшись на двери. В ГАИ города сообщили, что уже проводят проверку. Нарушен пункт правил дорожного движения, который касается перевозки людей вне кабины автомобиля, пояснили инспекторы. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали бэмби-принт. Это пятнышки, напоминающие окрас олененка. Принт выглядит мягче леопарда и зебры благодаря коричнево-бежевой палитре. Его проще вписать в любой образ. Доллар 85,16, евро 98,73.
6: Информация на правах рекламы.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Внимание, водители, и особенно пешеходы. На радиопилот прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас».
3: В четверг на этой неделе вполне можно будет сходить на какую-нибудь кинопремьеру, не опасаясь дождя. По заверениям синоптиков, по крайней мере. Ветер тоже мешать не будет, подует с северо-запада 1 метр в секунду. Обещают малооблачное небо, осадков не ожидается. Утром будет туманно примерно до 8 часов. А по температуре стабильно, от 13 до 21 градуса выше 0.
2: Туман – это прикольно, но мне надоело, что он всегда утром. Я бы кайфово посмотрел на него где-нибудь, знаете, после 12 пусть подъезжает.
4: Угу. Это уже не туман, это тумач.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
10: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
11: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
12: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
1: О, и про

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
6: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
5: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
6: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
5: Выберите свою квартиру в жилых кварталах Уралмаш первый.
6: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nasta.ru.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
11: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
12: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
11: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
12: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
11: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
13: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
11: И главный приз!
14: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе и проведении сроков вместе против получения призов на atsedifismastok.ru.
0: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: О, только не китаец.
10: Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксвантик Сьета».
11: Производство в России.
10: Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
10: Пневмоподвеска.
12: Разгон до сотни за 4,8.
10: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantic Siete действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
14: Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
15: Жилой квартал «Никольский».
16: Рассрочка от «Застройщика». ООО «Специализированный застройщик УГМК». Екатеринбург. Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
18: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
19: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
18: А свою машину я смогу сдать?
19: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
18: А колеса в подарок дадут?
19: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
18: Где купить Хавейл Джолион?
19: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
20: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
21: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный».

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: 211А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
3: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».
5: The groove, the rhythm, the drums. Estéreo Productions.

0: на радио «Первым делом пилот». 357-4010. Код города 343.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

bailando toda la noche, bailando en estéreo.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
2: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжоро.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:39.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: через усы.
1: В Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива. Салаватсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
1: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Добрый день.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хан.